0: Что я говорил? Ах да, утром мы сделаем промывание кишечника и сменим припарки. Далее по необходимости.
1: Он вынул из кармана платок и вытер лоб.
0: Вам здесь не жарко?
1: Нет, сэр, ответил Мэтью. Температура, кажется, мне нормальной. Он увидел представившуюся возможность. «Можно спросить, к чему относился разговор между вами и мистером Пейном?»
0: «Я попрошу миссис Нэттлз время от времени заглядывать к магистрату», — сказал доктор. «И вы тоже можете посматривать. Я буду готов прийти в случае, если возникнет какая-нибудь необходимость».
1: Он успокаивающе положил руку на плечо Вудварду.
0: «Я сейчас пойду, Айзек, а вы отдыхайте и не падайте духом. Завтра мы, быть может, вас поднимем и немножко пройдемся для упражнения».
1: Ответа от магистрата не последовало, потому что он уже спал.
0: «Спокойной ночи», — сказал Шилдс,
1: взял саквояж и вышел из спальни. Мэтью опрометью метнулся за ним. «Минутку, сэр!» — крикнул он в коридор, потому что доктор при своих небольших габаритах развил скорость скаковой лошади. Он не успел дойти до лестницы, как Мэтью сказал. «Если вы отказываетесь мне ответить, я сам выясню». Реакция на это заявление последовала незамедлительно. Доктор Шилдс застыл на месте, развернулся и бросился на Мэтью, будто собираясь нанести удар. В красноватом, как Марс, свете фонарей коридора лицо Шилдса сделалось инфернальным. Покрытые испариной и сведенные судорогой щеки, оскаленные зубы, сузившиеся в щелки глаза. Совершенно другой человек, чем тот, которого Мэтью видел секунду назад. Завершая это превращение, Шилдс вцепился Мэтью в ворот и больно припечатал молодого человека спиной к стене.
2: «Слушай ты!» — прошипел Шилдс.
1: Рука его сжалась, выкручивая ткань.
2: «Чтобы ты никогда больше, понимаешь, никогда не лез в мои дела. То, что произошло между мной и Пейном, так и останется между ним и мной. Это наше дело и ничего больше. Уж точно не твое, ты понял, сопляк?»
1: Шилдс как следует встряхнул Мэтью, подчеркивая свое бешенство.
2: «Отвечай!»
1: Хотя Мэтью был на голову выше доктора, его поразил страх.
3: «Да, сэр», — ответил он, — «я вас понял».
2: «Это хорошо, иначе ты бы очень пожалел, видит Бог».
1: Шилдс еще несколько секунд подержал Мэтью прижатым к стене. Эти секунды показались юноше вечностью. Потом выпустил его рубашку. Не говоря больше ни слова, доктор повернулся и зашагал вниз по лестнице. Мэтью был сильно сбит с толку и не менее сильно напуган. По своим манерам доктор мог бы быть братом Уилла Шоукомба. Расправляя смятую рубашку и пытаясь успокоить нервы, Мэтью понял, что между Шилдсом и Пейном действительно произошло что-то очень серьезное. Вспышка доктора многое говорила о его умственном состоянии. Так что ж там было? Насчет ран, оружия и покойной жены Пейна?
0: «Я полагаю, вы меня, поранив ноге, выследили?» — спросил Пейн.
1: В чем бы ни состояла проблема, она была связана с прошлым Пейна, которое теперь казалось более темным, чем раньше. Но столько было головоломок, связанных с делом Рэйчел, которые Мэтью надо распутать, и так мало на это времени, что эта новая ситуация казалась скорее интермедией, чем центральным действием. Он и не думал, что вражда между этими двумя как-то связана с Рэйчел, в то время как, например, Пенни Линча в темноте дома Гамильтонов, когда сатана предъявил свой ультиматум через Вайолет Адамс, определенно такую связь имела. Поэтому, как бы ни горячо он желал узнать больше о том, свидетелем чему сегодня был, Мэтью счел необходимым сосредоточиться на поисках доказательства невиновности Рэйчел, а прошедшее горе оставить в покое. Хотя бы на время. Он еще раз заглянул к магистрату, подождал, пока придет служанка сменить холодный компресс. Мэтью поблагодарил, отпустил ее и сам приложил компресс, мокрую хлопчатобумажную тряпку, точнее говоря, к лицу спящего и к затылку, где лихорадка казалась жарче всего. Потом он спустился вниз и увидел миссис Нэттлз, закрывающую на ночь ставни. Он спросил, нельзя ли ему выпить чаю с печеньем, и вскоре ему был принесен поднос с тем и другим. Мэтью воспользовался моментом, чтобы узнать у миссис Нэттлз, что ей известно о крысолове. Но она ничего не могла сообщить, кроме...

0: того, что Линч держится сам по себе, и хотя необходимость в нем велика, он что-то вроде парии из-за своего ремесла. Мэтью также спросил, как можно более небрежно, не замечала ли миссис Нэттлс трений между доктором Шилсом и Николасом Пейном, и не знает ли чего-нибудь о возможной причине таковых. Миссис Нэттлс ответила, что никаких таких трений не замечала, но видела, что от милого доктора в присутствии мистера Пейна действительно исходит некоторый холодок. С мистером Уинстоном и мистером Бидвеллом у доктора отношения самые теплые, но доктор Шилдс явно предпочитает не находиться в одной комнате с мистером Пейном. Ничего такого драматического, что можно было бы заметить, но, по ее мнению, доктор Шилдс этого человека явно недолюбливает. «Спасибо», — сказал Мэтью. «Еще одно. Кто первым приехал в Фаунд-Ройл, мистер Пейн или доктор?»
1: «Мистер Пейн», — ответила она. «Это было... да, где-то за месяц или два до приезда доктора Шилдса».
0: Она понимала, что у этих вопросов должна быть причина.
1: «Это касается Рэйчел Ховард?»
0: «Нет, не думаю. Просто наблюдение, которое мне надо было проверить».
1: «Ну, наверняка что-то посильнее».
0: Она хитро улыбнулась Мэтью.
1: «Вы не в силах бросить нить нераспутанной?»
0: «Я вполне мог бы плести ковры, если вы об этом...»
1: «Ха!» — гулко рассмеялась она. «Да, это уж точно».
0: Но улыбка ее исчезла, и лицо помрачнело до обычного сурового состояния.
1: «Так что, для мадам Ховард все кончено? Крышка?»
0: «Крышка еще не закрыта», — сказал Мэтью.
1: «То есть?»
0: «То есть, костер пока не зажжен... А мне надо еще кое-что перечитать, так что извините и спокойной ночи». Мэтью унес поднос к себе наверх, налил себе чаю и сел у открытого окна, поставив лампу на подоконник. В третий раз взял он документ из ящика и начал перечитывать с самого начала. Он уже мог бы повторить все показания наизусть. И все же он чувствовал. Или, скорее, отчаянно надеялся, что выпрыгнет что-то из чащи слов, мелькнет стрелой, указывая направление исследований. Он отпил чаю и стал жевать печенье. Бидвелл пошел ужинать в таверну Ван Ганди, как узнал Мэтью от доктора Шилдса, который сегодня там его видел за кружкой в веселой компании Уинстона и еще нескольких человек. Он перечитал в третий раз показания Джереми и Бакнера и остановился протереть глаза. Ему самому не помешала бы кружка, но крепкий напиток ослабит решимость и замутит зрение. Если бы одну ночь спокойного сна, не отравленного мыслями о Рэйчел, горящей на костре, или вообще мыслями о Рэйчел. Точка. Он вспомнил слова магистрата.
2: «Найти истину, послужить, как бы ты это ни формулировал, Рэйчел Ховард, твоя ночная птица, Мэтью».
0: Может быть, магистрат и прав, но не в том зловещем смысле, который подразумевал. Мэтью закрыл глаза, чтобы дать им минутный отдых. Потом открыл снова, отпил чаю, чтобы взбодриться, и стал читать дальше. Сейчас он углубился в показания Элиаса Гаррика и воспоминания этого человека о той ночи, когда он проснулся. «Постой-ка», — подумал Мэтью, — «вот это странно». Он снова прочел кусок, который только что проработал.
2: «Мы с Пейшенс пошли спать, как обычно. Она потушила лампу. Потом, не знаю, сколько времени прошло, я услышал, меня зовут по имени. Я тогда открыл глаза. Было все темно и тихо. Я ждал, слушал. Тихо-тихо, будто во всем мире никаких звуков, кроме моего дыхания. А потом... меня снова позвали по имени, я посмотрел туда, в ногах кровати, и там ее увидел».
0: Нетерпеливой рукой Мэтти перелистнул к началу показаний Вайолет Адамс, к моменту, когда она описывала, как вошла в дом Гамильтонов. Палец его лег на говорящую строчку, и сердце забилось в груди сильнее.
3: «И не было ни звука. Тихо было, как... Только мое дыхание, и другого звука не было.
0: Три свидетеля. Три показания. Но одно и то же слово. Тихо. И еще то, что слышно было только собственное дыхание. Может ли это быть совпадением? И повторяющиеся слова. Весь мир, и у Бакнера, и у Гарика. Думать, что они оба будут говорить одними и теми же словами, было бы вопреки здравому смыслу. Если только, сами того не зная, все три свидетеля услышали от кого-то, что им следует говорить. Холодок прополз по спине. Волосы на шее у Мэтью зашевелились. Он понял, что заметил тень, которую искал. Это было страшное осознание, потому что тень оказалась больше и темнее, и сильнее, какой-то зловещей непонятной силой, чем он смел верить. Эта тень стояла за спиной Джереми Бакнера, Элиаса Гаррика и Вайолет Адамс там, в тюрьме, когда они давали показания. «Бог мой!» — выдохнул Мэтью, вытаращив глаза. Он понял, что эта тень была в умах свидетелей, направляла их слова, чувства и поддельные воспоминания. Все три свидетеля были всего лишь куклами из плоти и крови, сотворенные рукой такого зла, что Мэтью не хватало воображения его себе представить. Одной и той же рукой. Одной и той же. Той рукой, что пришила 6 золотых пуговиц на плащ сатаны. Что сотворила белокурого бесенка, кожистого человека-ящера и странное создание с мужским пенисом и женской грудью. Та же рука нарисовала сцены тошнотворного разврата, нарисовала прямо в воздухе и показала Бакнеру, Гаррику, Вайолет, может быть, и другим горожанам, которые сбежали, спасая свой рассудок. И именно это и было. Картины, нарисованные в воздухе. Точнее, картины, ожившие в сознании тех, кто был зачарован, чтобы воспринять их как реальность. Вот почему Бакнер не мог вспомнить, куда девал трость, без которой не мог ходить. Или надевал ли он куртку в холодную февральскую ночь, или снял ли башмаки, залезая обратно в постель. Вот почему Гарик не мог вспомнить, что он надел на себя, когда вышел блевать. Не мог вспомнить, башмаки на нем были или сапоги, или как расположены были 6 золотых пуговиц, хотя число их он ясно помнил. Вот почему Вайолет Адамс не почувствовала вони разложившегося собачьего трупа и не заметила, что дом Гамильтонов захвачен собачьей стаей. Никто из трех очевидцев на самом деле ничего этого не видел. Это были картины, нарисованные в их сознании, построенные рукой тени, подчеркнувшие некоторые детали ради шока и отвращения. Детали, необходимые, чтобы произвести убийственное впечатление на суд, но опустившие подробности более обыденного характера. «Кроме расположения пуговиц на плаще», — подумал Мэтью. «Здесь рука тени сработала. Другого слова Мэтью не находил, кроме «идеально». Она, эта рука, допустила промах, не уточнив расположение пуговиц для Бакнера или Гаррика, но попыталась восполнить упущение, указав эту деталь Вайолет, которая собирала пуговицы и потому могла обратить внимание на их расстановку. И еще Мэтью понял, что та же рука тени могла поместить кукол под пол дома Рэйчел, а потом нарисовать сон, в котором Кара Грюнвальд увидела, где спрятаны важные улики. Хорошо бы побеседовать с мадам Грюнвальд, узнать, было ли в ту ночь, когда она ложилась спать, невероятно тихо, будто весь мир боялся дышать. Он вспомнил еще одно и перелистал страницы к показаниям Гаррика, когда он попросил свидетеля описать расположение пуговиц на плаще и начал настаивать на этом вопросе, несмотря на спутанное возбуждение старика. Гаррик тогда в ответ прошептал:
2: «Тихо было. Весь мир затих, будто боясь дышать».
0: Мэтью понял, что Гаррик просто повторил фразу, вложенную в него обладателем той самой теневой руки. Он не мог ответить на вопрос и бессознательно застрял на сомнамбулической фразе в момент напряжения, потому что это было то, что он яснее всего помнил. А теперь к вопросу о голосе Линча, поющем в темноте дома Гамильтонов. Если Вайолет на самом деле туда не входила, как она могла услышать нелепую песенку крысолова из задней комнаты? Мэтью отложил документы и допил чай, глядя в окно, где расположился невольничий квартал, а за ним темнота. Можно было бы решить, что Вайолет приснилась в участии Линча, как и все остальное. Но после осмотра обиталища Линча Мэтью знал, что крысолов прячет тайну своей личности за тщательно наложенной маской. Линч — человек грамотный и явно хитрый. Может ли быть, что он и есть та самая рука тени, которая управляла тремя свидетелями? Но зачем? И как? Какими чарами мог бы Линч или кто угодно заставить трех человек видеть одни и те же видения и не сомневаться в том, что они реальны? Какая-то черная магия своего рода. Не того, который народное мнение приписывает сатане, но того, который возникает из испорченного и извращенного ума человека. Но при этом ума дисциплинированного и точного, каков, очевидно, и ум Линча. Мэтью не постигал, как Линч или кто-нибудь другой мог бы это сделать. Такая вещь — в сознании трех людей ввести одну и ту же фикцию — казалась абсолютно невозможной. И все же Мэтью был уверен, что именно это и произошло. Но что тогда можно сказать о мотиве? Зачем идти на такие труды и такой неимоверный риск, чтобы выставить Рэйчел слугой дьявола? Тут должно быть что-то куда более серьезное, чем заметание следов убийства преподобного Гроува и Дэниела Ховарта. Мэтью даже казалось, что сами эти убийства были совершены ради придания веса обвинению против женщины. «Значит, целью было создать ведьму», — подумал Мэтью. Рэйчел многие не любили и до убийства Гроува. Ее смуглая красота не завоевывала ей симпатии других женщин, а португальская кровь напоминала мужчинам, насколько близко от их ферм лежит испанская территория. Рэйчел обладала острым языком, сильной волей и мужеством, отчего топорщились перья у защищавших церковь наседок. Поэтому она с самого начала была идеальным кандидатом. Мэтью откусил от второго печенья. Посмотрел на звезды, мерцающие над океаном, на свечку, горевшую за стеклом лампы. Ему бы хотелось света понимания, но эту иллюминацию трудно зажечь. Зачем создавать ведьму? Какая тут может быть причина? Навредить Бидвиллу? Может быть, все это устроили завистливые вороны Чарльстауна, чтобы уничтожить Фаунт-Ройл, пока он не вырос в соперника? Если так, то не должен ли Уинстон знать, что Рэйчел невиновна? Или старейшины Чарльстауна подсадили сюда еще одного-двух предателей, и ради вящей надежности Уинстону об этом не сообщили? И еще оставался вопрос о таинственном землемере и о том, что может лежать в Уилле на дне источника. До него дошло, что завтра ночью, очень поздно, когда последние фонари погаснут и последние бражники разойдутся из таверны Ван Ганди, можно будет испытать себя в подводном плавании. Чай был крепким и свежим, но все равно Мэтью ощутил, как его обволакивает усталость. И отдых был так же, если не больше, необходим уму, как и телу. Надо было лечь в постель, проспать до рассвета и проснуться готовым к обдумыванию на свежую голову своих подозрений, известных фактов и тех, что еще предстоит узнать. Мэтью облегчился в ночной горшок, потом разделся и лег на кровать. Фонарь он оставил гореть, поскольку осознание непонятной и неодолимой силы теневой руки как-то не способствовало спокойному пребыванию в темноте. Потом он метался и ворочался от гула горячих шестеренок, вертевшихся в голове, и собиравшихся вертеться явно всю ночь. В конце концов, ему удалось на какое-то время заснуть, и городом овладела тишина, только гавкали иногда кое-где дворняги. Глава шестая. Проснувшись под петушиный хор с первыми лучами солнца, Мэтью поспешно натянул бриджи и пошел через коридор взглянуть на магистрата. Вудвард все еще спал на животе, дыша хрипло, но ровно. Волдыри выгладились в уродливые черные синяки, окруженные пятнистой кожей. Под кожей протянулись красные нити, свидетельствуя о давлении, которое вытерпело тело магистрата. Мэтью подумал, что эта процедура с жаркими банками более подходит камере пыток, чем больничной палате. Он опустил Вудварду рубашку, обмакнул кусок тряпки в миску с водой, стоявшей на комоде, и стал стирать зеленые корки, собравшиеся вокруг ноздрей магистрата. На распухшем лице Вудварда выступила испарина. От него разило жаром, как от раздутого мехами горна.
2: «Какой?»
0: — начал шепотом Вудвард, и веки его затрепетали.
2: «Какой сегодня день?»
0: «Четверг, сэр».
2: «Я должен встать и пойти. Поможешь мне?»
0: «Мне кажется, вам сейчас не стоит вставать, сэр. Может быть, позже?»
2: «Чушь! Я пропущу заседание суда, если не встану!»
0: У Мэтью будто острый кинжал шевельнулся в груди.
2: «Они и так думают, что я манкирую обязанностями. Они думают, что мне кружка дороже судейского молотка. Я видел вчера Менденхолла, павлина этого. Он смеялся надо мной, рукой прикрываясь. Какой сегодня день, ты сказал?»
0: «Четверг», — тихо ответил Мэтью.
2: «У меня сегодня дело о краже. Где мои сапоги?»
0: «Сэр», — начал Мэтью, — «я боюсь, что сегодня суд отложен». Вудвард помолчал, потом переспросил.
2: «Отложен?»
0: «Да, сэр. Из-за очень плохой погоды». За окном в деревьях вокруг источника пели птицы.
2: «Из-за погоды», — прошептал Вудвард.
0: Глаза он так до конца и не открыл, веки распухли от лихорадки.
2: «Тогда я не буду сегодня выходить», — сообщил он. «Разведу огонь, выпью горячего рому».
0: «Да, сэр, это будет лучше всего». Вудвард сказал что-то совершенно неразборчивое, словно уже не управлял собственной речью, но потом произнес достаточно отчетливо, чтобы Мэтью его понял.
2: «Спина. Больно».
0: «Это скоро пройдет. Вам нужно лечь и отдохнуть».
2: «Бутылка», —
0: сказал Вудвард, снова уплывая в забытье.
2: «Ты мне не принесешь бутылку?»
0: «Да, сэр, сейчас». Это была небольшая, но полезная ложь. Веки магистрата перестали бороться с силой тяжести, и он лежал тихо. Звук его дыхания стал привычным сипением, будто дверь медленно поворачивается на ржавых петлях. Мэтью закончил осторожную прочистку ноздрей Вудварда. В коридоре, выйдя из комнаты, он чуть не покачнулся под тяжестью, вдруг упавшей ему на плечи. И в то же время кинжал, который ворочался внутри, будто стал пробиваться к сердцу. Мэтью так и остановился, чуть не дойдя до своей двери, прижимая руку ко рту и сдерживая слезы, переполнявшие глаза. Его трясло. Он хотел перестать дрожать и не мог. На него навалилось ощущение полного бессилия, ощущение листа, сорванного с ветки яростным ветром и летящего среди молнии дождя. Он понял, что каждый день, каждый час приближает магистрата к смерти. Уже не осталось вопроса, умрет ли магистрат. Остался лишь один вопрос — когда? Мэтью не сомневался, что лечения банками и ланцетом недостаточно. А сомневался он, что доктор Шилдс вообще способен излечить человека, больного хотя бы в половину так серьезно, как магистрат. Если бы Вудварда можно было доставить в Чарльстаун к городским врачам и полностью оборудованным больницам с хорошим запасом лекарств, еще мог бы оставаться шанс, пусть и ничтожный, что его вылечат от этого страшного недуга. Но Мэтью знал, что никто не согласится вести Вудварда всю долгую дорогу до Чарльстауна, тем более что это означало бы выразить недоверие к способностям собственного местного доктора. Если бы он мог сам доставить Вудварда, то потерял бы не меньше двух драгоценных дней для расследования, и тогда, когда он вернулся бы, от Рэйчел осталось бы только пятно на обугленном столбе. Да, Вудвард не отец ему, но этот человек заменил ему отца, насколько такое вообще возможно, спас из приюта и поставил на путь. Так разве не должен он магистрату хоть что-то? Он мог бы убедить Уинстона отвезти Вудварда в Чарльстаун под угрозой достать на свет Божий изобличающее ведро. Но можно ли такому коварному псу доверить жизнь человека? С тем же успехом Уинстон может бросить больного на съедение зверям и не вернуться. Нет, не Уинстон. Но не возьмется ли за эту работу Николас Пейн?

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Это была всего лишь искра, но из нее можно было раздуть огонь. Мэтью собрался с силами, вытер глаза и пошел к себе. Он побрился, почистил зубы и окончательно оделся. Внизу он увидел завтракающего Бидуэлла в светло-зеленом костюме, хвост парика был заплетен изумрудной лентой.
2: «Садись, садись», —
1: предложил Бидуэлл, пребывая в радостном настроении, поскольку день обещался такой же теплый и солнечный, как вчера.
2: «Садись завтракать, только умоляю, дай нам отдохнуть от твоих теорий».
1: «У меня нет времени завтракать», — сказал Мэтью. «Я иду к...»
2: «Да есть время, есть. Садись и съешь хотя бы кровяную колбаску».
1: Бидуэлл указал на блюда с колбасами, но их цвет так напоминал черноту волдырей на спине магистрата, что Мэтью не проглотил бы такую, даже если бы ее ему всадили в рот из пистолета.
2: «Или вот маринованную дыньку».
1: «Нет, спасибо. Я иду к мистеру Пейну. Вы мне не скажете, где он живет?»
2: «К Николсу? Зачем?»
1: Бидуэлл насадил ломоть маринованной дыни на нож и отправил в рот. «Хочу с ним обсудить одно дело».
2: «Какое дело?»
1: Тон Бидуэлла стал подозрительным.
2: «Любое дело с ним означает дело со мной».
1: «Ну ладно». Раздражение Мэтью достигло пика. «Я хочу попросить его отвезти магистрата в Чарльстаун и там поместить в настоящую больницу». Бидуэлл разрезал кровяную колбаску пополам и принялся задумчиво жевать одну половину.
2: «Ты не доверяешь методам лечения доктора Шилдса? Так тебя следует понимать».
1: «Именно так».
2: «Так я тебе скажу».
1: Бидуэлл наставил нож на Мэтью.
2: «Что, Бен, доктор не хуже, чем все эти шарлатаны в Чарльстауне».
1: Он нахмурился, понимая, что сказал не совсем то, что хотел.
2: «То есть он умелый, практикующий врач. Без его лечения, смею тебя заверить, магистрат уже несколько дней как не было бы на свете».
1: «Вот несколько дней меня и волнуют. У магистрата никакого улучшения. Только сейчас он бредил». Бидуэлл воткнул нож в оставшуюся половину колбаски и сунул этот сальный черный предмет себе в рот.
2: «Тогда тебе, разумеется, следует поторопиться», — сказал он, прожевывая кусок. «Только не к Николсу, а к ведьме».
1: «Это еще зачем?»
2: «Разве не очевидно? Только день прошел после вынесения приговора, и магистрат уже на пороге смерти. Твоя юбка наложила на него заклятие, мальчик».
1: «Чушь», — возразил Мэтью. «Состояние магистрата ухудшилось от всех этих чрезмерных кровопусканий. А еще потому, что от него требовали сидеть в холодной тюрьме часами, когда ему полагалось лежать в постели».
2: «Ха! Так теперь в его болезни виноват я? Ха! Ты готов обвинять всех, кроме той, кого надо на самом деле? К тому же, если бы ты не совал нос в дела Сета Хейзлтона, ведьму можно было бы судить в доме собраний, где есть очень теплый камин, могу добавить. Так что, если хочешь искать виноватого, посмотри в зеркало».
1: «Единственное, чего я хочу, найти дом Николаса Пейна», — сказал Мэтью с горящим лицом и стиснув зубы. «У меня нет желания с вами спорить, это все равно, что перекрикивать осла. Так вы мне скажете, где его дом или нет?» Бидуэлл тщательно перемешивал омлет у себя на тарелке.
2: «Я работодатель Николаса, и я указываю ему, куда идти, что делать. Николас не поедет в Чарльстаун. Он нужен здесь, чтобы помочь с приготовлениями».
1: «Бог мой!» — заорал Мэтью с такой силой, что Бидуэлл вздрогнул в кресле. «Вы отказываете магистрату в шансе на спасение жизни?»
2: «Умерь свой пыл», — предупредил Бидуэлл.
1: Из кухни высунулась на крик служанка и тут же спряталась.
2: «Ты не будешь на меня кричать в моем собственном доме. Если же ты хочешь как следует поорать стенам тюрьмы, я могу тебе это устроить».
1: «Айзеку нужно лучшее лечение, чем то, что он получает», — настаивал Мэтью. «Его надо как можно скорее отвезти в Чарльстаун. Прямо сейчас, если возможно».
2: «А я тебе говорю, что ты ошибаешься. Еще я тебе скажу, что дорога до Чарльстауна может доконать эту бедную развалину. Но если ты так уперся, то погрузи его сам в фургон и вези. Я даже тебе одолжу фургон и пару лошадей, если дашь расписку».
1: Мэтью слушал, не поднимая глаз. Сейчас он сделал глубокий вдох сквозь стиснутые зубы. Лицо его покрылось красными пятнами, и он решительно зашагал к концу стола. Что-то в этой походке или поведении предупредило Бидуэлла об опасности, потому что он попытался оттолкнуть кресло и подняться. Но Мэтью уже был рядом и одним взмахом руки отправил на пол все блюда со страшным грохотом. Бидуэлл пытался встать, тряся брюхом. Лицо его потемнело от ярости, но Мэтью схватил его за плечо, всей своей тяжестью вдавил в кресло и приблизил лицо почти вплотную. «Человек, которого вы зовете развалиной», — заговорил Мэтью едва ли громче зловещего шепота, — «сослужил вам службу от всей души и сердца». Глаза Мэтью горели таким огнем, который грозил спалить Бидуэлла дотла, и хозяин Фаунд-Ройла застыл, будто завороженный. «Человек, которого вы зовете развалиной, сейчас лежит на смертном одре, потому что послужил вам так усердно. А вы, сэр, со всем вашим богатством, изящной одеждой и роскошью, недостойны сапоги магистрата лизать вашим говенным языком!» Бидуэлл вдруг расхохотался, и Мэтью отпрянул.
2: «Ха-ха-ха-ха! Это самое страшное оскорбление, которое ты мог придумать?» Бидуэлл поднял брови. «Пацан, ты всего лишь любитель. А, кстати, о сапогах. Я тебе напомню, что это сапоги, не магистрата. Каждый предмет вашей одежды дан мною. Вы сюда пришли почти голые, оба. Так что не забудь, это я тебя одел, накормил и дал тебе кров. А ты бросаешь мне в лицо оскорбление?»
1: Тут он краем глаза заметил присутствие миссис Нэттлс и повернулся к ней.
2: «Все в порядке, миссис Нэттлс. Просто наш юный гость решил поднять хвост».
1: Его прервал грохот распахнувшейся входной двери.
2: «Это еще что за черт?» —
1: спросил Бидуэлл, отбросил руку Мэтью и поднялся на ноги. В столовую улетел Эдуард Уинстон. Но это был не тот Уинстон, которого Мэтью знал. Он дышал тяжело, как после бега, и лицо его осунулось и побелело, словно после жуткого потрясения.
2: «В чем дело?» — спросил Бидуэлл. «У вас вид, как будто...»
3: «Николас!» — ответил Уинстон и поднес руку ко лбу, будто стараясь удержаться от обморока.
2: «Что там с ним? Да говорите толком!»
3: «Николас мертвый!» — ответил Уинстон и зашевелил губами, будто вылепливая слова. «Его убили!»
1: Бидуэлл покачнулся, как от удара, но тут же выпрямился и взял дело в свои руки.
2: «Никому ни слова!» — предупредил он миссис Нэттлс. «Ни одному слуге, никому вообще! Вы меня слышите?»
4: «Да, сэр, слышу!»
1: Она была ошеломлена не меньше своего хозяина.
2: «Где он?» — спросил Бидуэлл Уинстона. «В смысле, где его тело?»
3: «У него в доме. Я только что оттуда».
2: «Вы абсолютно уверены?»
1: Уинстон усмехнулся криво и болезненно.
2: «Пойдите сами посмотрите. Обещаю вам, вы не скоро это забудете». «Пойдемте. Клерк, ты тоже с нами. Запомните, миссис Нэттлс, ни слова, ни единой живой душе».
1: Шагая под утренним солнцем, Бидуэлл сумел умерить прыть до шага, даже коротковатого для мужчины его роста. Кто-то с ним здоровался, и Бидуэллу хватило самообладания отвечать как можно более беспечным голосом. Только когда какой-то фермер попытался остановить его и поговорить о грядущей казни, Бидуэлл клацнул зубами, как собака на надоедливую блоху. Потом Бидуэлл, Уинстон и Мэтью дошли до выбеленного дома Николаса Пейна, расположившегося в четырех домах к северу по улице Гармонии от развалившегося свинарника Уинстона. Ставни в доме были закрыты. Уинстон, приближаясь к двери, шагал все медленнее и, наконец, остановился совсем.
2: «Давайте вперед!» — бросил ему Бидуэлл. «Что это с вами?»
5: «Я лучше здесь постою».
2: «Идите, я сказал!»
3: «Нет!» — с вызовом ответил Уинстон. «Клянусь богом, я больше туда не войду!»
1: Бидуэлл застыл, разинув рот, как громом пораженный таким проявлением непочтительности. Мэтью обошел их обоих, поднял щеколду и толкнул дверь. Уинстон отвернулся и отступил на несколько шагов. Первым впечатлением Мэтью была омерзительная вонь крови. Второе — жужжание деловитых мух, а третье — тело в косых лучах желтеющего солнца, бивших через щели в ставнях. Четвертое — поднявшийся в горле ком. Если бы он сегодня что-нибудь съел на завтрак, то тут же изверг бы.
2: «Боже мой!» — тихо сказал Бидвилл у него за спиной.
1: Потом картинка на него подействовала. Хозяин Фаунд Ройла бросился за дом, чтобы выблевать кровяную колбасу и маринованную дыню там, где его не увидят прохожие. Мэтью переступил порог и затворил дверь, чтобы скрыть это зрелище от улицы. Потом прислонился к двери спиной, глядя на отражение утреннего солнца в огромной луже крови, окружившей стул Пейна. Казалось, что в самом деле каждая капля крови вытекла из его жил на пол, и труп имел бледно-восковой цвет. Видно было, что Пейн закреплен на стуле веревками, руки скручены за спинкой, ноги привязаны к ножкам стула. Башмаков и чулок на нем не было, лодыжки и ступни исполосованы так, чтобы перерезать артерии. Точно так же были исполосованы руки с внутренней стороны от локтей и выше. Чуть подвинувшись, Мэтью увидел глубокие разрезы, идущие от локтей к запястьям. Он подошел ближе, осторожно, чтобы не вступить в алое море свернувшейся крови. Голова Пейна запрокинулась назад. Во рту торчала желтая тряпка, возможно, пара чулок. Глаза, к счастью, были закрыты. Вокруг шеи петля. На лбу справа яркий черный кровоподтек. Кровь из обеих ноздрей залила белую рубашку. С дюжину мух копошилась в разрезах тела и пировали у ног. Дверь открылась, Бидвилл решился войти. Он прижимал платок ко рту, лицо его блестело бисеринами пота. Быстро закрыв за собой дверь, он тупо уставился на изуродованный труп. «Смотрите, чтобы вас опять не стошнило», — предупредил Мэтью. — А то меня стошнит тоже, а это не добавит здесь аккуратности.
2: — Я уже ничего, — прохрипел Бидвилл. — Я... Боже мой! Господи Иисусе! Кто бы мог совершить подобное убийство?
1: — Что для одного убийства, для другого казнь. Вот это мы здесь и имеем. Видите петлю висельника?
2: «Да», —
1: Бидвилл быстро отвел глаза.
2: «Он истек кровью?»
1: «Да, похоже, что ему вскрыли артерии». Мэтью обошел тело настолько близко, насколько позволяла лужа вязкой крови. Возле макушки Пейна он увидел красный ком крови и тканей. «Тот, кто его убил, сперва оглушил его тупым предметом», — сказал Мэтью. «Ударили его сзади и сверху. Я думаю, иначе быть не могло, потому что Пейн был серьезным противником».
2: «Это дело рук самого дьявола», — сказал Бидвилл, таращась остекленелыми глазами. «Только сам сатана мог такое сделать».
1: «Если так, то у сатаны большая клиническая практика в смысле анатомии кровеносных сосудов. Обратите внимание, что горло у Пейна не перерезано, как было, насколько я понимаю, у преподобного Гроува и Дэниела Ховарта. Тот, кто убил Пейна, хотел, чтобы он истек кровью медленно и мучительно. Я полагаю, что во время этой процедуры к Пейну могло вернуться сознание, и тогда он получил удар уже по лбу. Если бы он и после этого смог прийти в себя, то у него уже не было бы сил отбиваться».
2: «Ой, желудок!» — простонал Бидвилл. «Боже милостивый, меня сейчас опять стошнит!»
1: «Тогда выйдите», — посоветовал Мэтью. Но Бидвилл опустил голову и постарался совладать с приливом. Мэтью оглядел комнату, в которой не обнаружилось иных следов беспорядка, и остановил внимание на письменном столе. Возле него не было стула, и, наверное, именно на этом стуле умер Пейн. На промокательной бумаге стола лежал лист с несколькими написанными строчками. Чернильница стояла открытой, перо лежало на полу. Оплывший огарок в подсвечнике указывал источник света. Мэтью заметил пятна и мазки крови между столом и теперешним положением стула. Подойдя к столу, он прочел написанное. «Я, Николас Пейн», — произнес он вслух, — «находясь в здравом уме и твердой памяти, по своей собственной свободной воле, сего дня, мая 18 числа, года 1699 от Рождества Христова, признаюсь в убийстве». На этом запись обрывалась чернильной кляксой. «Написано сразу после полуночи», — сказал Мэтью. «Или чуть позже, потому что Пейн поставил сегодняшнюю дату». Тут еще некоторые предметы в комнате привлекли его внимание. На тюфяке лежанки стоял открытый чемодан, наполовину набитый вещами. «Думаю, он собирался покинуть Фаунд Ройл». Бидуэлл смотрел на труп, завороженный ужасом.
2: «Что? Что это за убийство, в котором он сознается?»
1: «Полагаю, достаточно давнее. У Пейна были грехи в прошлом. Кажется, один из них нашел его». Мэтью подошел к кровати, осмотреть содержимое чемодана. Вещи туда бросали в беспорядке, признак намерения уехать немедленно.
2: «И вы не думаете, что здесь может быть замешан дьявол? Или ведьма?»
1: «Не думаю. Преподобного и Дэниела Ховарта, насколько я помню по описанию, убивали быстро. А здесь старались, чтобы смерть была медленной. Кроме того, отметьте, что нет следов когтей, как при тех убийствах. Эти раны нанесены очень острым лезвием и рукой, одновременно и мстительной, и, скажем так, опытной в искусстве нанесения разрезов».
2: «Боже мой, что же нам делать?»
1: Бидул поднес колбу дрожащую руку, парик съехал по лысине на бекрень.
2: «Если горожане узнают, что среди нас еще один убийца, к вечеру в Фаунд-Ройле не останется ни единой живой души».
1: «Это, — подтвердил Мэтью, — чистая правда. Если объявить об этом преступлении, ничего хорошего не будет, поэтому скройте его».
2: «То есть как? Спрятать труп?»
1: «Не сомневаюсь, что детали лучше предоставить вам. Но, да, я действительно предлагаю завернуть труп в простыню и избавиться от него как-нибудь позже. Чем позже, однако, тем неприятнее будет эта работа».
2: «Но мы же не можем просто сделать вид, будто Пейн уехал из Фаунд-Ройла. У него здесь друзья, и в любом случае он заслуживает христианского погребения».
1: Мэтью устремил на Бидуэлла пронизывающий взгляд. «Это ваш выбор, сэр. И ответственность тоже ваша. В конце концов, вы его работодатель, и вы решаете, когда и куда он ездит». Он снова обошел тело и направился к двери, которую подпирал Бидуэлл. «Разрешите пройти?»
2: «Куда вы?» —
1: панический страх вспыхнул в глазах Бидуэлла.
2: «Вы не можете уйти сейчас!»
1: «А чего же? Могу. И не беспокойтесь, что я кому-нибудь расскажу. Потому что я клянусь никому не говорить ни слова». «Кроме одного человека», — мог бы добавить он. «Того, с кем он сейчас собирался встретиться».
2: «Пожалуйста, мне нужна ваша помощь».
1: «Если вы имеете в виду пару рук, чтобы снять постель, завернуть Пейна в простыню и отмыть пол золой дегтярным мылом, то я вынужден отказать в вашей уважаемой просьбе. Уинстон мог бы вам помочь, но сомневаюсь, чтобы любыми посулами или угрозами его можно было заставить еще раз переступить этот порог». Мэтью напряженно улыбнулся. «Поэтому, обращаясь к человеку, который так не переносит неудач, я искренне надеюсь, что вы справитесь с представшими перед вами трудностями». Мэтью уже боялся, что придется физически отпихивать Бидуэлла от двери, что было бы задачей для Геркулеса, но хозяин Фаунд-Ройла все-таки отступил в сторону. Уже когда Мэтью открывал дверь, Бидуэлл сказал жалобно.
2: «Так вы говорите, золой и дегтярным мылом?»
1: «И еще немного песка неплохо будет», — посоветовал Мэтью. «Ведь так отмывают от крови палубу кораблей». Бидуэлл ничего не сказал. Он продолжал смотреть на труп, прижимая платок ко рту. Мэтью вышел. Никогда в жизни воздух не казался ему столь свежим. Он закрыл за собой дверь. Желудок все еще сводило судорогой, по ложбинке спины, кажется, сбегал холодный пот. Мэтью подошел к Уинстону, стоявшему в тени дуба неподалеку. «Как вы его нашли?» — спросил он. Уинстон все еще был не в себе, но краска стала возвращаться на лицо. «Я собирался попросить Николаса сопроводить меня в Чарльстаун под предлогом переговоров о поставке припасов. После чего вы собирались сюда уже не вернуться?»
5: «Да. Я хотел покинуть Николаса, отправляясь к Данфорту. А потом я бы просто пропал в Чарльстауне».
1: «Ну что ж, наполовину ваш план увенчался успехом. Вы действительно пропали. Всего хорошего». Он повернулся и пошел прочь по улице Гармонии в ту сторону, откуда пришел, потому что по дороге заметил лазарет. Вскоре Мэтью стоял перед дверью и дергал шнурок звонка. На первый звонок ответа не последовало, как и на пятый. Мэтью попробовал толкнуть дверь, убедился, что она не заперта изнутри, и вошел в царство доктора. В прихожей висела золоченая клетка с парой канареек, и обе они радостно пели лучам солнца, пробивающимся через белые ставни. Мэтью увидел еще одну дверь и постучал, но ответа снова не последовало. Открыв ее, он оказался в коридоре. Впереди находились три комнаты, и дверь в первую из них была отворена. В ней были парикмахерское кресло и кожаный ремень для правки бритв. Во второй стояли три кровати, аккуратно застеленные и не занятые. Мэтью пошел дальше, к третьей двери, и снова постучал. Не получив ответа, он толкнул дверь и оказался в химическом кабинете доктора, судя по всем этим таинственным бутылкам и колбам. В комнате имелось единственное окно, закрытое ставнями, через которое пробивались лучи яркого солнца, хотя и прорезанные клубами синеватого дыма. Бенджамин Шилдс сидел в кресле у стены, держа в правой руке что-то вроде зажима, от которого поднималась тонкая струйка дыма. Мэтью определил запах этого дыма как сочетание горелого арахиса и тлеющей веревки. Лицо доктора оставалось в тени, хотя полосы загрязненного света ложились на правое плечо и рукав светло-коричневого костюма. Очки его лежали на стопке из двух книг в кожаных переплетах на столе справа. Доктор сидел, закинув ногу на ногу, в самой непринужденной позе. Мэтью молчал. Он смотрел, как доктор поднял дымящийся предмет, что-то вроде крученой табачной палочки, губам и сделал долгую глубокую затяжку. «Пейна нашли», — сказал Мэтью. Так же медленно, как втягивал, доктор выпустил изо рта дым, поплывший колеблющимся облаком через косые лучи солнца. «Я думал, ваше кредо — спасать жизнь, а не отнимать», — продолжал Мэтью. И снова Шилдс затянулся от своей палочки, подержал дым во рту и медленно выпустил. Мэтью оглядел сосуды докторского ремесла, стеклянные бутыли, колбы, флаконы. «Сэр», — сказал он, — «вы прозрачны, как эти предметы. Как вы могли совершить подобное зверство?» И опять никакого ответа. Мэтью будто вошел в логово тигра, и этот тигр сейчас играл с ним, как кошка с мышью, перед тем, как оскалить клыки, выпустить когти и прыгнуть. Он постарался твердо запомнить, где у него за спиной дверь. Свирепость, с какой убили Пейна, была неопровержимой. Следовательно, такой же была способность к жестоким поступкам человека, сидящего не далее 10 футов от Мэтью. «Хотите, расскажу возможный вариант», — предложил Мэтью и заговорил дальше, поскольку доктор снова промолчал. «Пейн нанес какую-то страшную обиду вам или вашим родным сколько-то лет назад. Он убил члена вашей семьи, сына или дочь?» Пауза не вызвала реакции, если не считать очередного клуба дыма. «Очевидно, так», — продолжал Мэтью. «Кажется, огнестрельным оружием. Но Пейн был ранен первым, отчего я склонен полагать, что жертва была мужского пола. Пейну пришлось, очевидно, искать врача для лечения своей раны. Так вы его и выследили. Вы искали врача, который его лечил, а оттуда пошли по следу Пейна. И сколько времени это заняло? Месяцы? Годы?» Мэтью кивнул сам себе. «Да, подозреваю, что годы. Многие годы гноящейся в душе ненависти. Иначе не хватило бы времени, чтобы человек, посвятивший себя исцелению, так полно поддался бы жажде уничтожения». Шилдс изучал горящий кончик своей табачной палочки. «Вы знали обстоятельства смерти жены Пейна», — сказал Мэтью. Но Пейн, желая оставить прошлое позади, никому в Фаунд-Ройле не говорил, что вообще был женат. Очевидно, он был поражен, узнав, что вам известна его история. А будучи человеком сообразительным, Пейн понял и почему вы ее знаете. Поэтому вы пришли к нему около полуночи, я не ошибаюсь. Веревки и лезвия были у вас с собой в саквояже, но вы его оставили, наверное, снаружи. Я думаю, вы предложили, чтобы в уплату за ваше молчание Пейн написал признание и немедленно уехал из Фаунд-Ройла. Дым медленно всплывал к потолку сквозь солнечные лучи. Пейну даже в голову не пришло, что вы явились его убить. Он считал, что ваше желание — разоблачить его перед Бидвеллом и всем городом, и вы к нему явились именно за его признанием. Так что вы дали Пейну сесть и начать писать, чтобы воспользоваться возможностью оглушить его по голове тупым орудием. Орудие вы принесли с собой или нашли на месте? Ответа не было. «И вот наступил момент, о котором вы грезили», — сказал Мэтью. «Не могли не грезить, раз проделали все с таким искусством. Вы издевались над ним, пока резали. У него был заткнут рот, голова почти расколота, и кровь лилась потоками. Наверное, он был слишком слаб, чтобы опрокинуть стул. Да и что бы это ему дало? И, наверное, он слышал все ваши издевки, пока умирал. И вы, зная это, от души радуетесь, сэр?» Мэтью поднял брови. «Самое счастливое утро в вашей жизни, когда человек, которого вы преследовали так долго и упорно, превратился в обескровленную оболочку». Шилз еще раз затянулся, выпустил дым и наклонился вперед. Свет упал на влажное лицо в испарине, показал темно-фиолетовые впадины почти безумия под глазами. «Молодой человек», — произнес доктор голосом, стиснутым подавленными эмоциями. «Я хотел бы сказать вам, что эти необоснованные обвинения крайне неблагоразумны. Мое внимание должно быть полностью сосредоточено на здоровье магистрата, а не на каких бы то ни было отвлекающих моментах. Поэтому, если вы желаете, чтобы магистрат пережил сегодняшний вечер, то ваш прямой долг состоит в том...» Доктор сделал паузу ради еще одной затяжки из тлеющей палочки. «В том, чтобы я был абсолютно свободен и мог его лечить». Он снова откинулся назад, и тени затмили его лицо. «Но ведь вы уже приняли именно такое решение. Иначе вы бы не пришли сюда один». Мэтью смотрел, как дрейфует дым по комнате. «Да», — сказал он, ощущая, что в душе его сейчас не больше устоев, чем у этих сизых облачков. «Да, я принял решение».
6: «Великолепное, блестящее решение. И как сейчас его здоровье?»
1: «Плохо». Мэтью уставился в пол. «У него бред».
6: «Бред может появляться и исчезать. Лихорадка — вещь такая. Но я верю, что банки дадут положительный эффект. Сегодня я собираюсь сделать промывание кишечника, и это должно помочь его выздоровлению».
1: «Выздоровлению?» — с тенью насмешки повторил Мэтью. «Вы честно верите, что он выздоровеет?»
6: «Я честно верю, что у него есть шанс», — был ответ. «Небольшой, это правда. Но я видал пациентов, которые возвращались из такого серьезного состояния. Так что лучшее, что мы можем делать, — это продолжать лечение и молиться, чтобы Айзек на него отреагировал».
1: «Это безумие», — подумал Мэтью. «Неужто он стоит здесь и обсуждает искусство лечения с этим полубезумным мясником? Еще разговоры насчет молиться, уже совсем сумасшедшие. Но какой есть выбор?» Мэтью вспомнил слова Бидуэлла, и они отдались эхом в ушах.
6: «Дорога до Чарльстауна может доконать эту бедную развалину».
1: «Пусть уже и весна, но открытый воздух и болотная влажность, которую он несет, опасны для иссякающих сил Вудварда. Путешествие в фургоне по такой дороге станет для него пыткой, как бы крепко его ни спеленать. Как бы ни хотелось ему обратного, Мэтью искренне сомневался, что магистрат доедет до Чарльстауна живым. Значит, он вынужден довериться этому человеку, этому врачу, этому убийце. Заметив на полке ступу с пестиком, он спросил: «Можете вы для него смешать какое-нибудь лекарство? Такое, что сняло бы лихорадку?»
6: «Лихорадка куда хуже реагирует на лекарство, чем на движение крови», — ответил Шилц. «Кстати, поставки лекарств из Чарльстауна стали такими скупыми, что почти отсутствуют. Но у меня есть сколько-то уксуса, печеночника и лимониума. Могу все это смешать в чашке рома с опиумом и заставить его это пить, скажем, 3 раза в день. Это может достаточно разогреть кровь, чтобы разрушить заражение».
1: «Сейчас можно пробовать что угодно, если это его не отравит».
6: «Я свои лекарства знаю, молодой человек. Можете быть спокойным и не сомневаться».
1: «Не сомневаться я не могу, и спокойным не буду».
6: «Как хотите».
1: Шилц продолжал курить оставшийся окурок. Голубые облачка клубились вокруг лица, еще сильнее закрывая его от проницательных глаз Мэтью. Юноша испустил долгий тяжелый вздох. «Я не сомневаюсь, что у вас была веская причина убить Пейна, но определенно, что вы наслаждались самим процессом. Вам не кажется, что петля висельника — это уже чересчур?»
6: «Мы закончили обсуждение лечения Айзека. Вы можете идти», — ответил Шилц.
1: «Да, я пойду. Но все, что вы мне говорили, что вы уехали из Бостона, потому что практика стала уменьшаться, или насчет помочь строить поселок и оставить свое имя на вывеске больницы, это все была ложь?» Мэтью ждал, хотя знал, что ответа не последует. «Единственное ваше свершение — это смерть Николаса Пейна». Вопросительной интонации в последней фразе не было, потому что Мэтью не нужен был ответ, который он и так знал.
6: «Вы меня извините», — сказал Шилц спокойно, — «если я не пойду вас провожать».
1: Больше говорить было нечего, и искать здесь тоже нечего. Мэтью вышел из кабинета, закрыл дверь и вернулся в коридор, оглушенный. Запах тлеющей веревки от этого табака цеплялся к ноздрям. Выйдя наружу, Мэтью первым делом подставил лицо солнцу и как следует прочистил легкие. А потом зашагал к дому Бидвелла, и в этот ясный день в голове у него бродил туман.
7: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Артем Белоглазов. Гарный хлопец Иванка и Опыряки.
1: Расскажи байку, деда, расскажи.
0: Внук вертелся на коленях, теребил косматую дедову бороду.
1: Страх они у тебя занятные?
2: То не байки, внуче, то сущая правда.
1: С тобой приключилось?
0: В мальчишечьих глазах вскипал жадный интерес.
2: А, и со мной,
0: щурился дед, усмехался в усы, подбородок оглаживал.
1: «Расскажи!»
0: — ныл внук. Старик усаживался поудобнее. Начинал издалека, неторопливо.
2: «Давно это было. Дело-то. Ну, с Алухой».
3: «Вылазь, а!»
0: — с отчаянием в голосе уговаривал Опыряку Иванка.
3: «Ну чего тебе? Все равно мертвый! Из самострела пальну не почуешь даже.
0: Новый самострел-то. Страсть как опробовать хочется».
4: «Не»,
0: — упирался покойник.
4: «Не вылезу. День сейчас. Днем не положено. Солнце поди в зените самом. Знаешь, как жжется?»
5: «Нет, ты не знаешь».
0: На заброшенном кладбище было тихо и вовсе не страшно. Птички чирикали, басовито гудели жирные зеленые мухи, шептала трава под ветром. Не ветром даже, так, дуновением легким. Солнце в вышине огарком свечным плавилось, на камень янтарь похожая, в драгоценной оправе окоема. Облака парафином стекшим. За полдень далеко. Покосившиеся ветхие оградки напоминали о бренности да о муках адских, или наоборот, блаженством райским манили. Оплывающие холмики земли напротив пугали. Оно высунется из разверстой могилы когтистая лапа. Даром, что день. Кресты еще повыдерганные валялись. И друг на дружке, и порознь. Ни одного стоячего. Иванка сидел рядом со свежим холмиком. Ну, может, и не свежим, однако видно, почва разворошенная, рыхлая. Знать, жилец есть. Жевал губами, обижался. Пальцы приклад оружия теребили. Курок взведен, тетива натянута, кол осиновый в ложбинке таится. За спиной котомка висела, два отделения в ней. В первом — колья острая. Во втором — снеть немудреная. Хлеб, пара луковиц, шматок сала. Была на Иванка праздничная белая рубаха, искусно по вороту вышитая, картуз матерчатый с козырьком, шаровары кумачевые, сапоги заправленные, ладные сапоги глянцевые, дегтем смазанные. В толстой подметке шляпки гвоздиков блестящих искорками. Крепкая подметка, на века излажена. И сам Иванка крепкий, гарный хлопец, дюжи, широкоплечий. Кудряшки льняные на голове вьются, брови густые, колосками пшеничными, серьга в ухе медная, глаза сапфирами драгоценными, синее небо ясного, луга василькового ярче. Сохнут по Иванка девки, ночей не спят, очи повыплакали совсем, на слезы.

0: Розы горючие извели.
1: А парню лишь одна среди них мила. Ей и сердце отдано. Ради любимой здесь и кукует. Сапыром ровно с человеком лясы точит. Кожа сапог приятно поскрипывала. Справная обувка. На ярмарке в апреле месяце купленная. Подскрипывала вокруг могилки оградка изношенная. И ворочался под землей в гробу червями изъеденном дохлый мертвяк.
2: «Нет солнца!» — врал Иванка. «Тучи! Небо хмарью затянуто!»
0: «А все одинаково. День!» — упорствовал Апыряка. «Ультрафиолет, он и сквозь тучи!»
2: «Ультра... чего?»
1: — переспрашивал парень.
0: «Чего-чего? Излучение такое! Для нечисти смертельное!»
2: «А-а-а! Не вылезешь, значит?»
0: «Значит, не вылезу. Гормоны это в тебе играют», — объяснил покойник. «Весна, потому что. Иди-ка лучше домой, Иванка. Бабу возьми, какую покрасивше, да на печку с ней и завались. Понял?»
2: «Тьфу!» — серчал хлопец. «Из-за бабы и пришел».
0: «Ну-ну», — насмешничал упырь. «Ужель наша девка тебе полюбилась?»
2: «Да не ваша, а кстись!» «Придумаешь тоже!»
0: «Домой, домой вертайся, Иванка!» Повторял Апыряка. «Спать хочу!»
2: «Смеяться будут! Дома-то!»
1: Парубок чуть не плакал.
2: «Брат, Михась, посмеется!» «Сестрица Аленка!» «А особливо Оксана!» «Невеста моя чернобровая!» «Скажут, что ж ты, Иванка, днем и Апыра не споймал!»
0: «И не споймаешь!» — сердился мертвец. «От дурная голова! Ночью приходи!»
1: Голос дрожал ухмылкой, гнилозубой, червивой.
0: «Мы тебя ждать станем!»
2: «Нельзя ночью!»
1: Хлопчик страдальчески морщился.
2: «Никак нельзя!»
0: «Боишься?»
1: — довольно хрюкал упырь. Ворочался в домовине, проседал грунт на могильном холмике.
2: «Боюсь», — не спорил Иванка. «Эван вас сколько! Вмиг загрызете!»
0: «Загрызем», — соглашался Апыр. «Махом!»
2: «А в другом дело-то!» — радовался человек. «Не в боязни!»
0: «Ну?» — любопытствовал живой труп. «В чем же?»
2: «Сватался я к Оксанке моей, прелестнице!» — вздыхал парубок. «Одежу самую лучшую справил, год копил, два, и пошел. А отец ее, Лесько, колдун чертов, да каждый знает колдун, условия поставил. Не по душе я Леську, отвадить меня хочет, правдами и неправдами. Поэтому сказал, подлец клятый, заключим уговор. Выполнишь, твоя Оксанка. Не сможешь? Отворот-поворот, и вспоминать не смей, забудь. Апыряка ему понадобился для опытов чаклунских, и чтобы непременно до захода солнца был. Самострел его отдал, колья. Заговору научил против отвода глаз, чтобы дорога с под ног не убегала, и сюда направил. Путь обсказал, приметы верные назвал, обучил что да как.
0: «Угу», хмыкали из могилы. «До захода, то есть. Хитрый ведьмак. Ловко тебя обдурил. Не получится до захода. Природа, брат, не позволяет».
2: «А если... если я копать сейчас начну?»
1: Обмирая от ужаса, произносил Иванка. Жалобно так. Аж самому стыдно делалось.
0: «Лопату захватил?» — осведомлялись из-под земли.
2: «Захватил».
0: «Ну, копай».
1: Апыр гнусно хихикал.
2: «Чего?» —
1: недоумевал человек.
2: «Почва мягкая».
1: Упырь откровенно ржал.
0: «Ой, мамочки, ой, не могу, держите меня». «Мягкая», — подтверждал. «Давай, рой, я в другую могилку переползу».
2: «Наподобие червяка», — сникал Иванка.
0: «Ага».
1: Молчали. Лес вокруг погоста осуждающе взирал на неумеху человека. Вековой лес, темный, дремучий, с преобладанием осин среди прочих деревьев. Осины качали длинными ветвями, словно подзывая к себе, манили.
0: «Иди-ка, хлопец, сюда иди, к нам, ломай сучья, тиши снаряды, в штабеля складывай, приходи после, ночью, да оборону держи, постреляем мертвяков-то».
2: «А я знамение крестное сотворю», — догадывался парень. «И отче наш прочту», — добавлял с угрозой. «Не смотри, что комсомолец! Припечатаю тебя! Пригвозжу к месту этому! Выкопаю затем! Кол в грудину загоню и на Оксанке женюсь!»
0: «Эки ты, брат, жестокий!» — веселился Апыр. «Крестное знамение днем силы надо мной не имеет! И я не имею силы!» — уточнял. «Днем!» «Уразумел?»
1: Промелькнуло время за разговорами. Харьком юрким пронеслось, умчалось. Вечер настал. Иванка чесал в затылке, плевался. Не выходит опыряка. Хоть тресни. Крыл того последними словами. По матушке. На солнышко поглядывал. Клонилось оно к западу. Ныряло в лес, как ловец жемчуга в море океан ныряет. Зеленели хвоей сосны. Трепетали осины кронами. Дубы-великаны кряжестые, в три обхвата, а то и в четыре, стенами неприступными глыбились. Звенела в вечернем воздухе мошкара, покусывала. Полынью пахло, чабрецом. Цветы полевые вниз пригибались, смыкали венчики веки. Точь в точь дети сонные. Порскали в сумрачном небе стрижи, духота наваливалась. Знать, к дождю, к ливню грозовому, майскому, первому.
2: «Апыр! Апыр!»
1: Хлопец снимал картуз, обмахивался. Жарко. Комаров заодно отгонял.
2: «Ты в дождь смирно лежишь, а ли вылазишь?»
0: «Ежели надо, вылезу», — ответствовал мертвяк. «Приставучий ты, Иванка, ужас! Домой иди! Пора наша скоро наступит! Тогда уж не обессудь!»
2: «Нельзя домой!» — кручинился парубок. «С пустыми руками-то!»
1: Светлел вдруг лицом.
2: «Апыр! Апыр! Придумал я!»
1: «Чего?» — мрачно откликался упырь.
2: «Подожду чуток. Скроется светило? Полезешь ты наверх, а я хлоп, колышек тебе в сердце. И домой с трофеем. Шибко припущу, не догоните. Леську навру. До захода убил. А на пути обратном заплутал. Вот и поздно».
0: «Подлый ты человек», — шипел покойник. «Ох, подлый. Ан возьму и не вылезу».
2: «Да куда денешься?» — хорохорился парень. — «Или другого, кого подстрелю. Мне без разницы».
1: Солнце уж совершенно запропало. Взблеснуло напоследок лучом остатним, прощальным. В пучину зеленую кануло. Пали на плечи сумерки, материи плотной, черной. Разлились чернилами фиолетовыми. И звезд не видно. Тучами набежавшими затянуло. И месяца нет. Новолуние выпало. Темно. Жутко. Страх по хребтине мурашками крадется. Щекочет ледяным касанием. Тут как взвыло. Как заскрипело. Зашебуршало. Под боком. Возле. Поодаль. Везде. Всхлипнула земля. Полезли из чрева ее, утробы могильной, опыряки. Ой, много-то! Не десятки, сотня полная! Попятился Иванка, заорал благим матом,
2: Да капушке припустил. Лихо припустил, собственное дыхание обгоняя. Едва оружие с котомкой не потерял. Залез на первое попавшееся дерево. Его счастье, осина оказалась. Пристроился на самой макушке. Самострел вниз направил. Сидит, дрожит. Темень. Глаз выколи. Светятся во тьме точки багряные. Углями из пожарища к дереву направляются. Собралась толпа, пучится тестом дрожжевым. Когти скрежещут, бессильно, злобно. Зубища клацают, вонзится бы им в горло беззащитное. И спить кровушки. Бродят мертвяки, топочут, на осину не лезут, опасаются. Пахнет осина мерзко, жжется. Сучья корявые, так и норовят в тело впиться. Амба тогда, конец верный. Вторые похороны.
0: «А слезай-ка!» — предлагали опыряки Иванку. «Потолкуем на коротке».
2: «Мне и здесь хорошо». Волосы у парня дыбом вставали. Покрепче к дереву прижимался.
0: «А упадешь!» — не отставали упыри. «Заснешь и свалишься».
2: «Не дождетесь!» — бледнел хлопец.
0: «Ну-ну!» — похохатывали мертвяки. «Посмотрим, не твоя ль лопата? На могилку ли себе копать думал?» —
2: глумились. «Лопату не трожь!» — угрюмо бросал Иванка. «Василя хромого лопата. Он за нее прибьет».
0: «Мы раньше прибьем», — успокаивали опыряки. «Слазь, что ли?»
2: «Не слезу. Шиш вам с маком».
0: «У, какой!» — тянули покойники. «А днем-то храбрился, грозил, кольями пужал, гонор тешил».
2: «Может, замиримся?» — с придыханием вопрошал Иванка. «Я вам ничего плохого...»
1: Тук-тук, колотилось сердечко. Шурх-шурх, ударяли по листьям дождевые капли. Небо, беременное тучами, разродилось таки непогодой. Вдалеке громыхало, и молнии змеились. Гроза шла стороной, зацепив погост краешком.
0: «Не», — возражали упыри, — «мы тебя того задерем. В показательных, значит, целях, чтоб неповадно».
1: Бродили недалече, караулили. Да грохнуло вдруг с левой стороны погоста. Вспышка слепящая, трескучая. Завизжали опыряки поросями резанными. Рожи поганые от света закрыли. Объявился на поле ведьмак Лесько. Глянул на Иванка, ругнулся.
2: «Экий хлопец догадливый! Не помер еще! А ну!» —
1: приказал опырякам.
2: «Давайте-ка для опыта! Не то сожгу к чертям собачьим!»
1: Взревели упыри, на чаклуна бросились, а тот словно в коконе пламенном, не достать. И трех мертвяков спалил. Досадно Иванка сделалось. Понял, на смерть лютую его отправили. Нарочно. Такая обида разобрала. Волком вой. Направил он самострел на Лиська и пальнул. Не соображая, лопнул кокон. Угасло свечение. Оскалились мертвяки радостно. Долго хруст да чавканье в тишине слышались. Пришли потом к осине гуртом. Извинялись. Дружиться предлагали. Сетовали. Достал, мол, ведьмак сволочина. Печенку проел. Каждую неделю являлся. Лисом в курятник. Кого возьмет, кого так убьет ради куража.
0: «Спускайся», — говорили. «Домой иди. Не тронем».
2: «Спасибо, конечно», — отнекивался парень. «Утра дождусь».
0: Посветлу, едва горизонт малиновым окрасился, и пошел. И лопату, хотя страшился, прихватить не забыл. Василя лопата. Обозлится Василь, по горбу накостыляет. Запросто.
2: «Пусть колдун гадкий, но отец», — размышлял Иванка.
0: «Негоже человеку без родичей оставаться. Мамки нет у девчины, и батьки не стало. Что скажу я Оксанке моей, Ясоньке? Не оттолкнет ли, когда узнает?»
1: Дорога путалась под ногами, петляла, изворачивая Стёшкина вроде оплоумевшего зайца. Тропинкой притворялась, прогалиной меж стволов вековых. Таяла, блекла за спиной стеклистая марева. Кладбище упырячье. Марева, мара, призрак, сон, сгинувший с петушиным криком. Шептала трава-мурава, стелясь ковром бархатным. Сверкала бриллиантами росными, утренними. Кувыркался в голубизне вешней под куполом небесным жаворонок. Славил зарю аврору трелью заливчатой. Шаркали по земле подошвы, колыхались на деревьях листочки, на елях да соснах иголочки, шелестели кусты вдоль обочины. И шептала, шептала трава: «Не тронем, Иванка, ни тебя, ни хуторских. Слово мое в том тверже железа».
2: Под землей было тесно и уютно. Темно, сыро. Хорошо, в общем.
0: «Деда! Деда!» — прыгал на коленях внучок. «Женился тот хлопец на Оксанке?»
3: «А то!» — отвечал пожилой опыр. «Конечно! Знатную свадьбу сыграли. И я гулял ночью. Горилку пил ведрами».
1: Шаги сверху. Тяжелое, шаркающее кряхтение. Рыхлые комья земли сыпятся, падают на трухлявую домовину, шуршат.
3: «Иди к мамке», — отослал дед внучка. «Нече».
1: Тот шустрым мужиком уполз в черную дыру тайного хода. Понятливый пацан растет, умненький. Снова шаги. Шурх, шурх, стукает о гроб земляная крошка.
2: «Здрав будь, опыр!» —
1: голос сверху. Глуховатый, негромкий, знакомый голос.
3: «И тебе поздорову, Иванка. Давненько не заглядывал. Как жизнь-то?»
2: «Да плохо, опыр, плохо. Стар стал, ноги уж не держат, руки трясутся, память дырявая. Делаю что? Спустя 5 минут забываю. В туалет по ночам сходить забываю. Прямо в постель. Жить не хочется».
3: «И мне не хочется», —
1: хмыкнул мертвяк.
3: «Домовина сгнила вовсе», — пожаловался. «Бросили нас, оставили. Раньше хоть подношения какие случались, задабривали люди-то. А нынче... эх!»
1: Посмеялись невесело.
2: «Деньги вот областная администрация выделила», — поспешил выложить новость Иванка. «К празднику Победы. 300 рублев. Открытка еще. Слова вроде правильные, но тусклые, бездушные. На компьютере отпечатанные. Машинки хитроумные, с кнопочками».
3: «А мне не выделили», —
2: опечалился упырь.
3: «Запамятовали, может».
2: «Может», — вздохнул дед. «Помнишь, фрицев окаянных по лесам гоняли? Мы днем, вы ночью».
3: «Ну», — приободрился опыр. «Как есть помню. Знатно немцы драпали. Скарб бросали награбленный. Оружие.
0: хихикнул.
4: «Очи у них прям вылазили, когда расстреливали наших, а те вновь подымались».
2: «Да, было дело», — подтвердил старик. «Партизанский отряд «Кровники» имени Остапенко Игнатия, боевого командира Красной Армии».
4: «Жидкая кровь у басурман», — продолжил мертвяк. «Холодная, рыбья, невкусная. Одно слово — чужаки, пришлые. Веришь, через силу пили для пользы общественной».
2: «Верю, Апыр, верю. Ты извини, что тогда по молодости с лопатой да самострелом пришел. Тревожил».
4: «И ты не серчай, что на осину загнали. Цельную ночь отсиживаться вынудили».
2: «Все чаклон-сквернавец, трясца его матери», — пробурчал Иванка. «Он сподобил».
4: «Ага, как моего, а?»
2: «Да».
1: Росшая на погосте сорная трава до пояса скрывала под собой очертания могильных ям. Провалилась земля-то вглубь. Кресты и оградки деревянные давно трухой рассыпались. И не скажешь, что кладбище, поле будто, а крест — чищоба лесная по-прежнему. Тени прошлые, тени нынешние смешались, спутались. Давно льгарный хлопец ходил на опыряков охотиться. Солнце падает за горизонт. Вечер. Небо пламенеет, закатное, багровое и не страшное. Просто красивое. Облачка курчавые пухом лебяжьим ложатся, укутывают, за вершины сосен цепляются. Как в Новый год бывало. Нарядишь елочку, да вату на ветке бросишь, сугроб снежный, а на макушку звездочку рубиновую, властью советской даденную. Тают на облаках отцветы розовые, солнечные. Сверкают на груди Иванка планки наградные, ордена и медали. 4 года воевал Иванка, с фашистами бился, Берлин брал. А теперь и не нужен никому. Выделили к празднику 300 рублев. Гуляй, ветеран! Невзрачный он, Иванка. Маленький, согбенный, добрый молодец, развалины в старости обернувшийся. Волосы мочалом бледным, трепанным. Во рту гнилые пеньки зубов. Глаза только синие, упрямые, но выцветшие. Лет-то сколько прошло? Лет! У любого выцветут. Пиджак на Иванка древний, молью траченный. Штаны никудышные, сапоги каши просит. Тяжело, видать, живется фронтовику бывшему. Забыло о них государство. Забило. Изыскало раз в год премию копеечную. Гордится, чванится. А как же? Заботимся.
2: «Укуси меня, Апыр», — просит дед.
4: «Мочи нет. Устал. Костлявую ждать. Дня завтрашнего робеть. И Оксанку укуси, и Митрича, соседа мого, политрука нашего, отрядного».
0: «Думаешь?» — спрашивает Упырь. Серьезно так спрашивает. Шутка ли? Из жизни в нежизнь переметнуться. Добровольно.
2: «Думаю», —
0: старик отвечает. Серьезно так, сосредоточенно. Морщины по лицу бегают сеточкой, в уголках глаз прячутся. Куда уж серьезней.
4: 3 годика, Апыр, думаю. Никак решиться не могу. Я клятву давал.
2: А я ее обратно возьму.
4: Ладно, —
0: соглашается мертвый товарищ партизан.
4: Эх, — грустит. — Хороший ты мужик, Иванка. Думаешь, лучше будет, легче, свободней? Дед не отвечает. Пальцы узловатые, мозолистые. Крестное знамение творят. Лоб, живот, правое плечо, левое. Прав ли я, Боже? Не ошибаюсь ли, всемогущий? В густой траве цвиркают кузнечики. Прохладный воздух бодрит, придает ясность мыслям. Господь молчит. Знамений нет. Ни молнии ветвистой в землю ударившей, ни зарева небо объявшего, ни иного прочего. «Прости слабость мою!» — шепчут сухие губы. «Не могу более!» Старик встает, бредет средь волнующейся травы, опираясь на палку. Каждый шаг вдвое тяжелее предыдущего. Тяжелее. «Жди!» — летит во след. «Придем ночью-то! Обещаю!» «Брат!»
0: Много лет с той поры минуло. И случилось, заметку в местной газетенке опубликовали. Прозывалась газета «Сельская новь». Писали в ней шрифтом мелким, незаметным, в рубрике «Невероятно, но факт» следующее. Будто бы на заброшенном, вымершем в одночасье, годков 5 назад, хуторе Малаховка, поселился кто? Люди странные, таинственные, днем не ходят никуда, прячутся, а за полночь работают. Огород там копают, коров пасут на выгонах, топорами стучат, ладят что-то. Да только домишки, как стояли кривобокие, на ладан дышащие, так и стоят. Землица на участках взрытая, мягкая, а не растет ничего. Коровы, опять же, необычные, траву не едят, топчут лишь, и следы от копыт неправильные. Находились очевидцы, страшное про буренок рассказывали, мол, коровы те сплошь клыкастые, волков в по лесу гоняют, дай бог, и путниками запоздалыми не брезгуют. Еле ноги унесли, жаловались очевидцы. Пастух помог, спасибо ему. Ездит пастух на гнедом коне, тоже заметно непростом. Буркало у коня красное, фыркает он злобно, скалится. Зубы аж в три ряда. Не зубы, кинжалы. «Цыть!» — прикрикивает на буренок пастух. «Машка! Зорька! Кому сказал? Не трожь человечка!» Пиджак на нем кургузый, заплатанный. На груди медальки побрякивают. Сапоги дырявые напрочь. На голове же картуз с козырьком изломанным. А лицо у мужичка морщинистое, доброе. Люлька во рту с черенком изогнутым. Пыхтит мужик трубочкой, курит, дым колечками пускает. Крепкий табак у пастуха, знатный, за версту в нос сшибает. Затягивается пастух, тлеет в чубуке крошка табачная, вспыхивает, красит глаза алым цветом. Синие глаза, как обои в районном доме культуры. Много еще брехали очевидцы. Про кур зубастых, что филинов да лис подчистую изводят. Про огни на погосте брошенном. Про парады майские, когда будто бы мертвяки с автоматами в форме солдатской по деревне маршируют, да песни поют военные. Свидетелям волю дай, такого наплетут. Потому брешките, про парады особенно, совсем уж малым шрифтом в газете тиснули. Кому надо, заметит, зарубку на носу сделает. Кому не надо, внимания не обратит. А с хутором тем точно нечисто. Посылали комиссию, не вернулась комиссия. Посылали вторую, третью, четвертую, что в прорву. Оттого администрация здешняя на хутор ездить опасается. Зато к празднику каждому, даже самому махонькому, завалящему, исправно гостинцы отгружают. Доставляет их газель или уазик, буханка, непременно под вечер, в сумерки. Останавливается близ околицы, ждет. Выходит навстречу мужичок, вполне себе пожилой, статный. Улыбается приветливо, но рта не открывает и руки за спиной прячет.
2: «Привезли, значит».
0: Шумно сглатывая, отчитывается шофер. Прыгает в машину, газует. Оседают на дороге клубы рыжей пыли. Смеется мужичок, за бока держится. Заботится государство родное. При жизни заботилось, 300 рублев давало. А сейчас того пуще. Да кричит потом:
2: «Эй, хлопцы, айда гостинцы разбирать!»
0: И шуршит земля. Скрипят крышки дубовые. Спешат жители деревенские, торопятся. И возмущается уже кто-то:
4: «Митрич, хрен старый! По что лишний батончик гематогена зажилил? Поровну надо!»
1: Артем Белоглазов. Гарный хлопец Иванка и Опыряки.
0: Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
5: Темные аллеи.

0: Глава 6. Мобильник. Ноябрь 2001 года. Лекс всегда рассчитывал только на то, в чем был уверен. Часто бывает, надеешься что-то получить, строишь определенные планы, но в последний момент все надежды рушатся. Но в данном случае не та ситуация. На друга всегда можно положиться. На друга, который дал слово и... Нет, не кинул. Просто забыл. Лекс, правда, не был уверен, что дело в забывчивости. Скорее всего, его друг сделал выбор. И это еще печальнее. Началось все с того, что Ник продемонстрировал, насколько он крут, когда вытащил из кармана новый сотовый телефон. Siemens SL45i. С MP3-плеером, инфракрасным портом, поддержкой Ява и еще кучей каких-то наворотов. Пока Ник восторженно расписывал все достоинства телефона, Лекс крутил его в руках, кивал, делал восхищенно уважительное лицо и едва сдерживался, чтобы не швырнуть трубку обратно в коробку. Он не завидовал, нет. Вся эта ситуация его просто злила. Почему-то первое, о чем подумал Лекс... Как Ник будет доставать телефон в присутствии Синки? «Кто оператор?» — хрипло спросил Лекс, пытаясь скрыть эмоции. «Билайн GSM», — гордо ответил Ник. «Ну как тебе?» «Супер!» — кивнул Лекс, возвращая телефон. «Красава! Поздравляю!» Ник прямо-таки светился от радости, и Лекс вдруг почувствовал, что ему нестерпимо хочется врезать ему, чтобы стереть с лица эту самодовольную улыбку. «Чего радоваться-то? Ну, телефон, ну, сотовый, ну, круто, да, но не до такой же степени, будто в этой коробочке весь смысл жизни». Лекс ушел к себе в комнату, сел за компьютер. Работа не шла. Вот бывает так. Садишься за компьютер и хоть глаза закрывай, хоть о чем угодно думай, а пальцы сами строчки кода набирают, и работа течет, как по маслу. А сегодня как раз обратная ситуация. Ломай, не ломай голову, а не лезет в нее ни одна мысль. Ступор полнейший. Испортил Ник настроение со своим телефоном дурацким. Сидев с полчаса в тишине и бездействии, Лекс раздраженно оттолкнул клавиатуру в сторону. В этот момент пискнула Аська. Наемный рисовальщик из армады, которого выделил мусорщик. Парень был русским, молодым, откуда-то с Урала. Больше за все время общения никакой информации про него Лекс так и не смог выяснить. Армада тщательно следила за анонимностью своих сотрудников, и их общение с клиентами сводилось к формуле «товар, деньги, товар», без всяких межличностных отношений. «Шеф, здорово, как там с финансами?» «Черт, ему ж сегодня аванс надо было выплатить». Лекс выругался вслух, хотя никто его не мог услышать. Когда он стал открывать кошелек WebMoney, он прекрасно помнил, что там ни цента, ни копейки. По инерции полез туда. На долларовом счету осталось 1,5 бакса. Рублевый пуст. Других счетов и вовсе не заводилось. «Ау, шеф!» «Завтра утром переведу». «Блин, мне сегодня надо». «Сегодня никак. Траблы». Отправив это сообщение, Лекс отключил Аську, хотя это выглядело как самое настоящее хамство. Еще посидел немного, потом встал, тяжело вздохнув. Очень ему не хотелось делать то, что предстояло сделать, но выхода не было. Деньги нужны, чтобы заплатить художнику. Ник сидел на кухне с умным видом, телефоном в одной руке и инструкцией в другой. Лекс прошел к крану, набрал воды в кружку, сделал несколько глотков, хотя пить не хотел. Потом ломким голосом, стараясь говорить как можно небрежнее, спросил. «Ты мне денег займешь-то?» «Блин, братан!» Ник положил телефон на стол, с извиняющимся видом посмотрел на Лекса. «А тебе уже сейчас надо?» Пару недель назад они говорили на эту тему, и Ник пообещал, что с зарплаты обязательно займет Лексу. Больше они к этой теме не возвращались. То ли Ник действительно забыл, то ли... Вот и как строить планы на будущее, когда единственный друг и брат подставляет таким вот образом? Почему-то Лекс был уверен, что ничего Ник не забыл, все он прекрасно помнил, просто телефон оказался для него гораздо важнее.
1: «Ну, не то чтобы срочно, но желательно.
0: У меня просто денег не осталось, ну я ж телефон купил. До следующей недели потерпит? Я аванс возьму и тогда тебе займу». «Конечно, потерпит», — подумал Лекс. «Потерпит художник, потерпит мусорщик, все потерпят». В ушах до сих пор стоял неприятно въедливый голос мусорщика, спрашивающего, надо ли рассказывать о последствиях, которые ждут Лекса, если он попытается нарушить условия договора. А задержку платежа вполне можно квалифицировать как злостное нарушение. Но что толку объяснять Нику сложившуюся ситуацию? Только унижаться. Все равно денег нет.
1: Зато есть сотовый телефон,
0: чтобы ему пусто было. «Потерпит, конечно», — кивнул Лекс, сделал еще несколько глотков и вышел из кухни. Это была подстава, самая настоящая. И самое обидное, что подставил друг. Вообще-то деньги у Лекса были, квартирные. Его половина за следующий месяц. Их отдавать на следующей неделе, а Ник сказал, что на следующей неделе сможет занять. Можно попробовать перекрутить. Хотя еще недавно договорились, что квартирные деньги – это даже выше, чем НЗ. Их ни в коем случае нельзя тратить. Но тут деваться некуда. И опять же, подстава получилась по вине Ника, если уж на то пошло. Выйдя в комнату, Лекс сразу полез к коробке из-под кроссовок, где лежал кэш неприкасаемого запаса. На следующий день по дороге на работу Лекс заехал к знакомому агенту WebMoney, передал ему наличку. По приезду на работу проверил счет, все ровно, деньги пришли. После этого Лекс загрузил Аську. Кроме возмущенных месок от художника, его ждал запрос авторизации от некоего пользователя с ником Лель. Уже спустя несколько секунд Лекс понял, что под этим ником скрывался сам мусорщик. Сообщение было предельно кратким и недвусмысленным. Нехорошо нарушать договоренности. И эпловский логотип надкусанного яблока вместо подписи. Спешно переведя художнику аванс, Лекс скопировал подтверждение платежной системы о переводе, скинул его художнику, а потом торопливо отписал мусорщику целую телегу, в которой объяснял, что никаких нарушений не было, а имело место быть всего лишь маленькое недоразумение, вызванное небольшой задержкой, потому что агент оказался тормозом, бла-бла-бла. С этим объяснением Лекс едва уложился в разрешенное для одного сообщения 450 символов. Отправил... А через несколько минут получил в ответ лаконичное «Окей», которое, конечно, могло означать все, что угодно. Зато художник, получивший деньги, не поскупился на благодарности. Он, видимо, сидел на полном нуле, так как после получения денег пообещал, что за неделю нарисует еще несколько важных игровых элементов. Что ж, хоть это немного подняло настроение. В эти дни нехватка денег ощущалась в жизни Лекса особенно.

Глава 7. Начало конца. Москва. Конец декабря 2001 года. Нику очень хотелось бы знать, что делать, когда друг с каждым днем тупит все больше, а когда пытаешься ему помочь, начинает обижаться. Есть какой-нибудь кодекс поведения друзей или еще какая-нибудь хрень, которая объясняет, как правильно поступать, если друг ныряет в омут и тянет за собой всех, кто находится рядом? У Лекса за последний месяц явно башню снесло. Не понимает, что творит. То квартирное потратит, то займет без возврата. Теперь вообще во всех своих бедах Ника обвинил, мол, тот такой сякой, другу не помогает, только палки в колеса ставит. Ник, услышав такое, аж задохнулся от возмущения. И это после того, что он для Лекса. Ладно. Проблема, в конце концов, была даже не в том, что у Лекса развились комплексы, в которых он винил Ника. Проблема была в том, что он слишком увлекся своей дурацкой игрой и совсем забыл, что зарплату ему платит корпорация. Сначала стал позже приходить и раньше уходить. Потом выяснилось, что на работе он занят в основном своими личными делами. На то, что сроки горят и проект, который надо сдавать, готов едва ли наполовину, Лексу было плевать. В общем, камушек под горочку покатился. Конечно, хорошо, когда друг начальник отдела. Всегда прикрыть может в случае чего, раз, другой. Но не постоянно же. Ник руководил командой из 8 человек. Все они работали над спам-фильтром, программой, которая должна была определять, какие письма являются спамом, а какие нет. Движок писали, исходя из принципов Байесового алгоритма, когда программа самостоятельно заполняет частотные словари из писем, находящихся в архивах пользователей, и таким образом обучается подобно искусственному интеллекту. По задумке, этот фильтр должен был работать с эффективностью 97-99%, но пока он находился в стадии разработки, и даже примерные сроки окончания работ не были ясны. «Ты хороший парень, Ник, но компании нужны результаты», — сказал Гришин спустя пару недель после того, как Ник официально вступил в новую должность. «Пользователи страдают от спама, а когда страдают пользователи, страдаем мы и наши зарплаты. Ты понимаешь, о чем я?» Ник понимал. Он все прекрасно понимал и заставлял отдел работать на полную катушку. Но трудно это делать, когда один из сотрудников чуть ли не в открытую забивает на работу и при этом открыто игнорирует своего начальника. Ник не мог не заметить, что за последнее время Лекс сильно изменился, и не в лучшую сторону. Стал скрытным, мнительным и, что особенно грустно, завистливым. Так казалось Нику. Они еще оставались друзьями, но полоса отчуждения между ними стремительно расширялась. Даже от Синки не ускользнули эти перемены. И однажды она поинтересовалась у Ника, что, мол, между ними произошло. «Да ну его!» — буркнул Ник. Они с Синкой сидели в кофемании в центре. Конечно, такие встречи противоречили договору Ника с Лексом, но с Синкой они встретились чисто случайно. Синка позвонила Нику на мобильный проконсультироваться насчет почты, и выяснилось, что они находятся поблизости друг от друга. Ну, а время было обеденное, так что сам Бог велел по-приятельски выпить по чашке кофе с пирожным. «Совсем ненормальный стал», — пожаловался Ник. «Нам проект сдавать надо, меня начальство пилит каждый день». А он вместо того, чтобы работать, в Ваське сидит, игру свою тупую обсуждает с новыми друзьями. Нику было необходимо выговориться, а Синка для этой цели подходила как нельзя лучше. Строго говоря, она была единственным человеком, с кем Ник чувствовал себя спокойно. «Да уж», — вздохнула Синка, — «слушай, ну мне прям жаль, что у вас такая ситуация. Надеюсь, все разрешится».
Она ободряюще дотронулась до руки Ника, и тот почувствовал, как по всему телу прошел разряд. «Конечно, разрешится», — пробормотал Ник. «Не вечно же ему дурью мается». Сказал, а про себя подумал, что сильно в этом сомневается. «Какие планы на Новый год?» — спросила Синка после паузы. «Где? С кем?» Ник вздохнул. «Да никаких. Дома будем. Придешь в гости?» «А меня в Москве не будет». «Слушай, Ник, а не хочешь?» — она быстро поправилась. «Не хотите поехать в Домбай на Новый год?» «В Домбай?» — удивился Ник. «Моя соседка с мужем и сестрой были там в прошлом году. Им очень понравилось. В этом тоже собираются. Меня зовут. Если и вы поедете, будет круто. И путевки, если сейчас брать, не очень дорого выйдут». «Ну, я даже не знаю», — растерялся Ник. «Надо с Лексом поговорить». В этот момент у него зазвонил телефон. Номер не определился. Ник поднес трубку к уху. «Да?» «Помни про настоящее», — сказал в трубку незнакомый голос. «Что-что?» — переспросил Ник, но на том конце провода уже отключились. Ник пожал плечами и спрятал телефон. «Кто это?» — спросила Синка, заметив недоумение на лице парня. «Да фиг знает, ошиблись, наверное». «Что сказали?» — невинно поинтересовалась девушка. «Попросили не называть про настоящее и сбросились», — хмыкнул Ник. Может, ему показалось, но на мгновение у Синки вдруг изменилось лицо. Стало каким-то непроницаемым. Всего на мгновение. А затем снова стало обычным, и она даже улыбнулась. «Да, наверное, ошиблись», — Синка встала. «Ладно, я побежала. Спасибо за кофе. Если надумаете в Домбай ехать, звоните, пишите, шлите телеграммы». «Если надумаете...» Ник уже сейчас сказал бы, что согласен, что хочет поехать, даже если бы весь следующий месяц пришлось сидеть на голодном пайке. К сожалению, был еще один персонаж, от которого зависела эта поездка, и Ник подозревал, что ему эта идея не понравится. Этим же вечером Ник, вернувшись домой, вошел к Лексу в комнату и с порога коротко обрисовал ситуацию. «Синка приглашает в Домбай на Новый год. У них там компания собирается. Нас зовут. Ты как?» Лекс, как обычно, сидел у компа и что-то кодил. Выслушав, он, не отрываясь от монитора, глухо спросил. «Что значит приглашает? У нее там дом, что ли?» «А он ведь прекрасно понял, о чем идет речь», — мелькнула у Ника. «Приглашает? Это в смысле приглашает в компанию ее друзей. Горящие путевки. Платит каждый за себя. Отдыхаем вместе». На этот раз пауза была дольше. «У меня денег нет», — наконец ответил Лекс. Он стал что-то набирать на клавиатуре, но было ясно, что делает он это бездумно, просто чтобы создать видимость занятости. Ник хотел еще что-то сказать, но передумал и шагнул за порог. Вдогонку ему раздалось. «А когда она пригласить нас успела?» Врать Ник не хотел, сказал правду. «Виделись сегодня. Случайно встретились в кофемании. Ну и...» «А, ну да. Ты ж теперь в ресторанах обедаешь». Ник на колкость решил внимания не обращать. Закрыл дверь комнаты, прошел на кухню. Казалось бы, разговор был закончен, однако вскоре на кухне появился и Лекс. Достал из холодильника минералку, плеснул в кружку. Как только Ник увидел его лицо, сразу понял. Сейчас начнется выяснение отношений. «Значит, договор наш решил нарушить?» Сделав глоток, процедил Лекс. «Я не нарушал», — поморщился Ник. «Говорю же, случайно встретились». «Ну, конечно, случайно». Допив воду, Лекс не спешил уходить, поинтересовался. «И что? Ты теперь в Домбай поедешь?»

понял. Брови Лекса взметнулись, словно щетки на лобовом стекле. «Ты меня что, куском хлеба попрекаешь?» «А чем тебя еще попрекать?» — презрительно бросил Ник. «Тем, что ты на работе дизайном своей тупой игрушки занимаешься». «Моя игрушка не тупее тебя, понял? Начальничек мля! Че, повысили, так теперь понты кидать можно?» Костер ссоры постепенно разгорался, масло в огонь обе стороны подливали щедро. «А ты завидуешь, да?» «Да было бы чему!» «Да уж есть чему!» «Что, думаешь, я не заметил, как тебя перекосило, когда я телефон купил?» Слово за слово... Разговор закончился тем, что Лекс пообещал, что отныне не притронется ни к чему, что купил Ник, и ушел к себе, хлопнув дверью. Ник остался на кухне. Совсем недавно он бросил курить, но сейчас не выдержал. Порывшись в ящиках, нашел таки пачку с несколькими сигаретами. Ник считал себя правым и не понимал, почему Лекс не замечает своей вины. Пуская дым в окно, вглядываясь в безликие корпуса новостроек напротив, Ник размышлял над тем, как заставить своего друга взглянуть на себя со стороны. Это была их первая серьезная ссора. Конечно же, они помирились спустя несколько дней. Вот только, как в анекдоте, осадочек остался.

Глава 8. Выбор Лекса. Москва, январь 2002 года. Лекс не любил холодные зимы. А это, казалось, выдалось особенно холодной. Снег, метели, колючий ветер, гололед. На улицу хоть не выходи. От кого-то Лекс услышал, что с каждым годом зимы холодней становятся. На полградуса или на градус. Можно, конечно, проверить по интернету, но Лексу лень было заморочиваться. Плевать на погоду. Других проблем по горло. В середине января он встретился с мусорщиком. Пришлось. Встреча происходила в Зависли. На этот раз в самом клубе, в кабинете администратора, а не в машине у входа. Встрече предшествовала небольшая странная история. Сразу после новогодних праздников, отмечали, кстати, дома у одного из сотрудников, Лекс наконец-то заимел мобильный телефон. Выкроил с премиальных, сэкономленных, в ближайший выходной поехал на Горбушку и купил недорогой Samsung. Там же и подключился, только не к Билайну как ник, а к МТС. Номер даже не успел никому сказать. Только-только домой ехал, сжимая в руке пакет с покупками, и телефон зазвонил. Когда Лекс отвечал на этот первый звонок, он был на 100% уверен, что это представитель оператора. Но это оказался мусорщик. Спокойным, равнодушным голосом он попросил Лекса приехать в течение дня в Зависли, чтобы обсудить детали дальнейшего сотрудничества. Откуда у мусорщика оказался номер мобильного, Лекс даже предположить не мог –

0: Но в подсознании прочно прописалась уверенность. Возможности у армады действительно большие. Детали дальнейшего сотрудничества. Формулировка не предвещала ничего хорошего. Лекс к этому времени уже пару раз задерживал платежи для художника и перловика, и хотя сроки ограничивались одним-двумя днями, все равно было несколько тревожно. Он даже домой заезжать не стал, сразу поехал в компьютерный клуб. Его встретили у входа и провели в кабинет администратора. Это был явно не кабинет мусорщика, однако тот вел себя здесь так, словно находился у себя дома. Пепельница засыпана горкой яблочных огрызков, а сам он, по-прежнему в темных очках и шарфе, сидел, закинув ноги на стол. «Присаживайся», — кивнул мусорщик на стул напротив, а после радушно предложил. «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо», — мотнул головой Лекс. «Поздравляю с покупкой». «Спасибо». Лекса так и подмывало спросить, откуда тот узнал новый номер, но не решился. По большому счету, это не так уж и важно. Мусорщик доел яблоко, тем самым увеличив гору огрызков в пепельнице, облокотился на стол и спросил. «Ну что, Леха? Леха, Леша, Алексей, что с тобой делать будем?» «В каком смысле?» — напряженно спросил Лекс. «В прямом. Людей ты моих обманываешь, за работу им платить не хочешь». «Почему не хочу? Я на следующей неделе оплачу все. У меня зарплата будет, и я сразу рассчитаюсь». «А при чем тут твоя зарплата?» — удивленно спросил мусорщик. «Ну как?» — растерялся Лекс. «Я же получаю зарплату, и с нее выплачиваю гонорары». Он запнулся, догадавшись, что его собеседник все прекрасно понимает и просто издевается. Играется, как кошка с мышкой. А мусорщик не унимался. «Зарплату, значит? То есть теперь мы должны ждать, когда у тебя будет зарплата? А ты художнику объяснил уже, почему задержка?» «Я пытался, но он же по-русски не понимает. Вы же поменяли мне художника, помните?» Это было правдой. За несколько дней до Нового года у Лекса сменился художник. Новый был китайцем, совершенно не знал русский, английский знал немногим лучше и не всегда понимал, чего от него хотят. Тем не менее, рисовал он хорошо и задания выполнял в срок и даже раньше. У Лекса было подозрение, что китаец работает не один, но выяснить, так ли это, у нового художника было еще сложнее, чем у прежнего, уральского дарования. Сказывался труднопреодолимый языковой барьер. «То есть ты ему ничего не объяснил, а решил, что я пытался, но он... Еще раз перебьешь меня, и я тебе палец сломаю, понял?» Теперь перед Лексом сидел необычный молодой парнишка, стильно одетый любитель яблок. Теперь перед ним сидел раздраженный и злобный хмырь, от которого непонятно, что можно было ожидать. Лекс нервно улыбнулся, кивнул, сглотнул слюну. Все это в течение одной секунды. «То есть ты ничего художнику не объяснил, не договорился с ним, — продолжил мусорщик, — а просто решил, что заплатишь ему тогда, когда у тебя будут деньги, так?» «Нет», — набравшись храбрости, твердо ответил Лекс. «Не объяснил». Мусорщик задумался, вздохнул, потом сказал: «Знаешь, если честно, я не должен сейчас с тобой здесь разговаривать. Организация, в которой я работаю, имеет свои правила, и я должен им подчиняться. Я даже не должен был вызывать тебя. Я должен был всего лишь дать твои контакты нашим юристам». Можно только догадываться, кто в армаде исполняет роль юристов. Жулики с адвокатскими корочками или бандюки с корочками ЧОПов, а то и МВД. Лекс сглотнул, ожидая продолжения речи, но мусорщик сделал выжидающую паузу, и Лексу ничего не оставалось, как спросить: «Почему же не дали?» «Потому что за тебя попросили», — ответил мусорщик. «Кто?» — угрюмо спросил Лекс. «Макарыч?» Вместо ответа мусорщик ткнул в сторону Лекса указательным пальцем и произнес: «С твоей стороны зафиксировано нарушение договора. Преступление, которое пока останется без наказания. Говоря судебным языком, ты сейчас получил условный срок. Считай, что ты легко отделался. Разберись с художником в течение недели. До свидания». Он махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Когда уже Лекс выходил из кабинета, мусорщик бросил ему вдогонку: «Уверен, ты прекрасно понимаешь. Если начнешь скрываться и игнорировать нас, будет только хуже». Когда Лекс вышел из клуба, завибрировал пейджер. Синка желала срочно связаться с ним по какому-то очень важному делу. Наплевав на расходы, Лекс позвонил по указанному номеру с новенького сотового. «Слушай, тут с тобой один человек хочет пообщаться. Вроде какое-то дело с хорошим финансированием».
1: «Кто?»
0: «Помнишь, в подвале я вас с Бадом знакомила? Ну, инфотрейдер».
1: «А, помню», — с некоторым разочарованием сказал Лекс. Он рассчитывал, что это будет кто-то более серьезный, а не этот болтун из полуподвального притона.
0: «У него к тебе дело».
1: «Ко мне?» — удивился Лекс.
0: «Слушай, ну я не знаю, он сказал, что есть к тебе дело, а что за дело, говорить не стал. Если не хочешь с ним общаться, запиши мой номер», — прервал Синку Лекс и не без удовольствия уточнил. «Это мой сотовый».
1: «Вау! Круто! Поздравляю с покупкой!»
0: Лекс продиктовал свой номер. Телефон зазвонил через несколько минут. Знакомый голос произнес:
2: «Чувачок, здорово?»
1: «Привет!»
2: «Слушай, мне Синка сказала, что ты в Майле работаешь, так?»
1: «Хм, ну, допустим».
2: «Чувачок, нам надо встретиться. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я сейчас на профсоюзной. Сможешь подъехать?»
0: До профсоюзной было рукой подать. Ответ был очевиден. Через полчаса Лекс уже сидел в небольшой кафешке и внимательно слушал инфотрейдера. Много кофе, еще больше сигарет. Речь шла о промышленном шпионаже. Правда, сам Бат назвал это небольшой услугой, за которую предлагал вполне приличные деньги. Технически ее было очень легко выполнить. Проблема была лишь в последствиях, которые могли поставить под угрозу будущее не только Лекса, но и Ника. Впрочем, насчет Ника Лекс как раз и не переживал. Обида на друга все еще сидела занозой в сердце, так что момент для предложения инфотрейдер выбрал самый что ни на есть удачный. Бат оказался прав. От его предложения Лекс не смог отказаться. Несмотря на то, что это, по сути, было не только предательство, но и преступление. 7 бед, 1 ответ.

Утром в понедельник пришел на работу, и камень покатился под откос, набирая скорость. В их отделе с утра не было никакой связи. Все компьютеры оказались заблокированы не только для выхода в интернет, но и в локальной сети. При этом в соседних отделах все было в полном порядке. Никто из тех отделов внятно ничего объяснить не мог, лишь мямлили про какие-то технические неполадки. Это было странно и глупо. Ник только-только собирался выяснить, что там случилось в тех отделе, как его вызвал к себе Гришин. Разговор предстоял серьезный и неприятный. Ник почувствовал это, едва услышал голос Гришина и уверился в своих опасениях, когда вошел в его кабинет. Кроме Гришина, в кабинете был еще Женя Ифрит, начальник службы безопасности корпорации, крайне молчаливый и угрюмый чел неопределенного возраста, от 30 до 50. Он сидел у стены и ковырялся в мобильнике. Но надо знать Ифрита, чтобы понимать. Всегда, когда кажется, что он ничего не делает, он максимально сосредоточен. Это у него мимикрия такая. Уже подспудно ощущая тревогу, Ник присел за стол напротив Гришина. Тот откашлялся, потом начал издалека. «Ник, ты знаешь, как я к тебе хорошо отношусь?» «Нет, правда, до сегодняшнего дня к тебе, по сути, не было никаких претензий». Вступление не сулило ничего хорошего. Ник напрягся. Гришин тужился, видимо, пытаясь подобрать слова, а потом решил не тянуть кота за хвост. «Короче», — он махнул рукой, словно воздух рубанул, посмотрел на Ифрита. «У нас, точнее у вас, проблема». «Очень серьезная, Жень?» Ифрит, в отличие от Гришина, был не менеджером, а технарем, поэтому говорил коротко и по делу. «Кто-то из твоего отдела последнюю неделю копировал базу с частной перепиской. Копировал на внешние носители, которые так и не получилось найти. В общем, базу по частям выносили из офиса и сливали кому-то налево». Прежде чем Ник смог осмыслить услышанное, Гришин поспешил добавить. «Это очень серьезная ситуация. Спустить такое на тормозах не получится. В общем, Ник, во-первых, нам надо знать, кто это делал и к кому сливалась информация». Ника так и подмывало спросить, что же будет во-вторых, но вместо этого он немного ломающимся голосом поинтересовался. «Вы подозреваете кого-то конкретно?» «Мы подозреваем твой отдел», — сказал Гришин. «У тебя есть 3 дня, чтобы найти виновника. Иначе нам придется расстаться со всем отделом. И поверь, это максимум, что я могу сделать, учитывая мое уважение к тебе». Корпорации невыгодна шумиха, связанная с утечкой информации. Тем более базы с частной перепиской. Поэтому никто не будет подавать в суд, ограничиться увольнением. Но и терять работу Нику не хотелось. Особенно сейчас, когда никаких других источников доходов нет. Да и не в доходах только дело ведь. Нику всего 20 лет, а он уже начальник отдела в крупной корпорации. Вся карьера впереди. Увольнение будет не просто фейл, а эпик фейл. Ник вернулся в отдел со смешанными чувствами. Он не стал сразу рассказывать всем, что произошло. Сначала просто осматривал всех сотрудников, пытаясь понять, кто из них согласился ради денег или еще по какой-то причине фактически предать своих коллег. Все работали, как и раньше, никаких изменений не было. Все как обычно, только теперь Ник знал, что в отделе завелась крыса. Ему нужно было посоветоваться с кем-то. Лекс? Несмотря на то, что в последнее время между ними отношения нельзя было назвать братскими, больше у Ника друзей не было. Ну, разве что Синка. Но она в этой ситуации была бесполезна. Не привлекая внимания, Ник тихо сказал, приблизившись к столу Лекса. «Надо поговорить». Они вышли в переговорную. Там Ник пересказал Лексу разговор с Гришиным. «Это точно?»

0: кто-то из нашего отдела?» — спросил Лекс, закуривая. «Ифрит так сказал», — пожал плечами Ник.
1: «А кто точно, они не знают?» — спросил Лекс. «Если бы знали, наверное, бы мы тут не сидели», — буркнул Ник.
0: Он посмотрел на Лекса, и вдруг его осенило. Словно все кусочки мозаики пазла сложились воедино в целую картинку. «Лекс», — медленно произнес Ник.
1: «Да?
0: А откуда у тебя деньги? Телефон? Художника ты оплатил? Перловика? Ты что, думаешь, что это я?» «Я пока ничего не думаю. Я спрашиваю». «Ты меня подозреваешь?» Лекс тяжело задышал. «Ник, ты попутал?»
1: «Путает паук паутину. Я тебя пока не обвиняю, потому что надеюсь, что ты объяснишь мне, откуда у тебя деньги. Я что, отчитываться перед тобой должен?»
0: «Ты что, не понимаешь?» — воскликнул Ник. «В нашем отделе крыса, и в это же время у тебя появляются деньги. Что мне думать?» «Да мне плевать, что тебе думать. Считаешь, что это я? Доказывай. Не можешь. Пошел нах!»
1: Он вышел из переговорной, хлопнув дверью. День закончился ничем. Ник переговорил со всеми из отдела, объяснил ситуацию. Поговорил с Ифритом, но тот лишь развел руками. «Если бы мы знали, кто, мы бы уже действовали», — ответил Ифрит. «Так что это твой крест».
0: Отчаяние охватило Ника. Он не знал, что делать. С одной стороны, не хотелось верить, что это мог сделать Лекс. С другой стороны, больше подозревать было некого. Возвращаясь домой, Ник вдруг нестерпимо захотел увидеть Инку. Позвонил ей на мобильный, но она не отвечала. Набрал через несколько минут, бесстрастный женский голос сообщил, что абонент находится вне зоны действия. И тогда Ник решил поехать к ней домой. Вот так, без предупреждения, познакомиться с бабушкой, а потом официально сделать Синке предложение, от которого она не сможет, не должна отказаться. Он был пару раз возле ее дома, провожал до подъезда и знал, что она живет на 6-м этаже в квартире с угловыми окнами. Дождавшись, пока кто-то из местных откроет подъезд, Ник поднялся на 6-й этаж и позвонил. Дверь открыл мужик лет 40, в потертых тренировочных штанах и мятой майке. «Здрасте», — растерянно произнес Ник. «А Инну можно?»
2: «Какую Инну?»
0: «Нет тут никаких Инн», — с подозрением ответил мужик.
2: «Сёма, кто там?»
0: — послышался басовитый женский голос, совсем не похожий на Синкин. «Квартиру, что ли, перепутал? Вроде нет, этаж тот же. Ей 20 лет, светлые волосы, короткие», — быстро перечислил Ник приметы девушки. «Глаза разного цвета, один зеленый, другой синий. У нее бабушка еще больная, еле ходит».
2: «Ни разу не видел тут таких», — ответил мужик.
0: «И бабушек больных у нас нет, все здоровые, слава богу. А тебе подъезд из какой квартиры открыли?» Дальше продолжать диалог смысла не было. Спускаясь по лестнице, Ник снова набрал номер Синки. И снова тот был отключен либо вне зоны действия сети.

0: А когда Ник вернулся домой, то первое, на что обратил внимание, это довольное, даже счастливое лицо Лекса. Обычно не вылезавший из своей комнаты, он шуровал на кухне. Бутылка вина уже початая, тарелка сыра. «Можно узнать, отчего ты так прешься?» — хмуро спросил Ник. «Я игру запустил в бета-тесте», — похвастался Лекс. «Ты что, идиот? Нас уволят не сегодня-завтра». «Да и пох», — ответил Лекс. «У меня все хорошо, чего и тебе желаю. Мы, кстати, собираемся на следующей неделе в Турцию. Не хочешь присоединиться?»
1: «Мы — это кто?»
0: «Я и Синка». Лекс выждал несколько мгновений, чтобы насладиться оторопевшим видом своего друга. Потом добавил. «А ты что, думал, что я буду молча наблюдать, как ты ее окучиваешь? Посмотри, малышка, какой я крутой! I am SEO, бля! Все, теперь ты не сеошник, а такой же лох, как и я. Только у меня есть деньги, а у тебя нет. Или есть? Поедешь в Турцию?» Лекс был пьян, поэтому и не контролировал себя. Лицо Ника потемнело, но Лекс этого не замечал или не хотел замечать. «Что? Думал, будешь ей втихаря ангелочков дарить, а я типа все схаваю? Не выйдет, братец!» Ник вздрогнул. Заметив это, Лекс осклабился. «Это она мне вчера рассказала про ангелочка, когда мы в кино ходили. Ник, рассказать тебе, что мы после кино делали? Трахались мы, пока ты дрочил на ее смс-ки». Он бы, наверное, еще много чего сказал, только Ник остановил этот словесный поток, врезав изо всех сил Лексу в челюсть. Если бы попал в подбородок, то вырубил бы, но Лекс уклонился, кулак лишь скользнул, зацепив губу. А братка не заставила себя ждать. Лекс рассек Нику бровь. Заливаясь кровью, они обменялись еще двумя ударами ногами, прежде чем сцепились в борьбе. Силы были неравны. Ник проигрывал в боксе, но выигрывал в борьбе и вскоре взял Лекса на удушающий. Отключаясь, Лекс прохрипел, подражая Масяне.
2: «Директор! Пошел ты на, директор!»
0: Кислород перестал поступать в мозг. Лекс уснул на руках Ника. Тяжело дыша, Ник поднялся. Вся кухня была в их крови. «Снова смешалась», — подумал Ник, «как несколько лет назад, правда, при других обстоятельствах». Прижал полотенце к ране, уселся за стол, помедлив, снова набрал Синку. С момента последнего набора ситуация не изменилась. Лекс очнулся спустя несколько минут, поднялся, пошатываясь, тыльной стороной руки вытер кровь, угрюмо посмотрел на Ника. «Ты мне больше не брат».
1: «Угу», — подтвердил Ник. «У меня к тебе только два вопроса. Давно ли ты с Синкой и кому ты сливал данные из компании?»
0: Вместо ответа Лекс улыбнулся и показал Нику средний палец. —

Через два дня весь их отдел был сокращен. Вернули трудовые книжки, даже выплатили остатки по зарплате. «Должен вас предупредить», — сказал Ифрит на прощание. «Вы никогда не сможете работать в Майле или в аффилированных структурах. Ничего личного. Это внутрикорпоративное правило». Никто в этом и не сомневался. Еще через день Ник съехал с квартиры на Юго-Западный. Жить в одной квартире с Лексом он больше не мог. И видеть его тоже. Синке он так и не смог дозвониться. Она исчезла.

Глава 10. Сделка. Москва. Жулебино. Конец 2002 года. Жесткий диск Seagate Barracuda емкостью в 40 гигов лежал на дне спортивной сумки Adidas, скрытой четырьмя парами теннисных носков. В этой же сумке лежал пакет с сэндвичем, пара сорочек, жестяная банка колы и две осколочные гранаты, от колец которых тянулись нитки к ползунку молнии. Усики у колец заблаговременно отогнуты. Если кто-то решит открыть сумку без позволения хозяина, у него будет несколько секунд, чтобы избежать превращения в фарш. Сумка принадлежала Баду, молодому худощавому парню с красными кроличьими глазами и серьгой в форме значка Internet Explorer. Бад шел по улице, сжимая ручки сумки вспотевшей ладонью, и постоянно скашивал глаза в разные стороны, чтобы убедиться, что за ним не следят. Он не был параноиком и обычно, идя по улице, чувствовал себя более спокойно. Но сегодняшний день, а точнее сегодняшняя встреча, сильно отличалась от остальных, и требовалось быть начеку каждую секунду. Воротник куртки поднят, шапка, наоборот, натянута максимально низко, и дело не в том, что на улице холодно, хотя и в этом тоже. Главная причина в чертовых камерах наблюдений, которые сейчас стоят на каждом углу, бесстрастно фиксирующих всех прохожих, независимо от пола и вероисповедания. Большой брат is watching you. Таковы реалии современного мира, и никуда от этого не деться. С каждым годом количество объективов на улицах будет только увеличиваться, чтобы там не орали любители свободы и независимости. Впрочем, грех жаловаться на камеры наблюдения тем, кому эти камеры помогают зарабатывать на жизнь. Бат был инфотрейдером. Одним из тех, кто за деньги продает любую информацию. И сейчас он шел на встречу, которая могла принести или кучу денег, или же кучу неприятностей. В неприятностях, в отличие от денег, Бат не нуждался. Он собирался вступить в очень серьезную организацию, а для этого требовалось две вещи: незапятнанная биография и крупная сумма в качестве вступительного взноса. Если на встрече все пройдет гладко, биография останется незапятнанной. Поэтому еще раз внимательность и осторожность. Вторую руку Бат держал в кармане куртки. Ладонь сжимала рукоятку восьмизарядного тульского токарева. Вряд ли пушка поможет на встрече, если возникнут какие-то осложнения, но все же оружие дает ощущение уверенности и спокойствия, пусть даже и мнимое. Содержимое винчестера на 40 гигабайт украдено у крупной корпорации, что гораздо опаснее, чем, скажем, воровство у государства. Обычно службы безопасности, стоящие на страже частного капитала, куда более профессиональны и эффективны, чем, например, набранные по объявлению ламеры из управления К. Кроме того, у корпоративных безопасников развязаны руки, и они не станут церемониться, если возьмут Бада с поличным. К счастью для Бада, в корпорации хотя и знали о факте воровства, но не подозревали, насколько ценной была информация. Несколько мегабайт кода для спам-фильтра, база адресов крупнейшего почтового портала России и очень много гигабайт частной переписки. По большому счету, мусор. Безопасники даже не смогли вычислить шпиона, который скопировал данные и принес Баду. Уволили весь отдел, попавший под подозрение, и постарались забыть о неприятном происшествии. За содержание винчестера Бат заплатил бывшему сотруднику корпорации 12 штук. Плюс пара штук ушла на мелкие побочные расходы. Заказчик был готов выкатить 200 тысяч. Выглядело гораздо прибыльнее, чем торговля наркотой, оружием или человеческими органами. С такими деньгами шанс словить пулю в башку очень высок, даже для тех, чьи спины прикрыты авторитетом организации вроде «Армады». А уж одиночка вроде Бада вообще выглядит потенциальной жертвой. Поэтому в сумке гранаты, а в кармане тульский токарев. Если не спасут, то хоть подстрахуют.
Встреча назначена в маленькой Японии. Жулебино. Район за МКАДом, где нет даже метро. Зато количество японских ресторанов и суши-баров на душу населения больше, чем в Токио или, например, в Нью-Йорке. В маленькой Японии почти нет ментов, а власть корпорации снижена до минимума. Все потому, что этот район контролируют гуми, японские группировки, более известные россиянам как якудза. Эти парни не терпят чужаков и предпочитают самостоятельно разбираться в своих проблемах, как бытовых, так и социальных. Бат не любил японцев. Несколько лет назад сильно отравился сашими и едва не отдал Богу душу. С тех пор он не любил все, что связано со страной восходящего солнца. Но 200 штук – это именно та сумма, которую надо внести, чтобы вступить в самую крупную организацию инфотрейдеров и получить доступ в буквальном смысле ко всему. Поэтому нелюбовь к японцам сменилась толерантностью, как минимум до завершения сделки. Заказчика звали Сукуригата. Про него почти ничего не было известно, кроме того, что он практически безвылазно сидит в московском Джапан-Сити и занимается в основном промышленным шпионажем в пользу японских IT-корпораций. За него замолвил словечко «гарант» с высоким рейтингом, и, тем не менее, Бат взял навстречу пушку, а в сумку с винчестером положил две осколочные гранаты. Береженого Бог бережет. Встреча с Сукуригата назначена в ресторане «Хато». Впрочем, ресторан – название условное. Скорее, закрытый клуб, рекламы которого не найти ни в интернете, ни в справочниках, ни даже на уличных указателях. Идеальное место для тайных встреч. «Хато» находится на третьем уровне подземной парковки на углу 14-й линии и Ченцова. Попасть туда можно только через лифт и охрану на втором уровне, состоящую из молодой японской гопоты, неимоверно дерзкой и непредсказуемой. Один из них, игнорируя сообщение Бада о том, кому он пришел навстречу, попытался залезть в сумку и посмотреть, что там лежит. Пришлось не сильно дать ему пистолетом в зубы, после чего под дулами двух калашей и одного УЗИ дождаться более вменяемого охранника. Лифт, спрятанный за раздвижными стенами второго уровня стоянки, опустил Бада на несколько метров и выплюнул в полутемную залу с колоннами. Посетителей не было. Однако между столами сновали официантки-гейши с белыми, словно у зомби, лицами. Едва за спиной Бада закрылись створки лифта, к нему сразу же подошел японец-администратор, маленький человечек в костюме, непрерывно кланяющийся, словно андроид на батарейке. «Господина Иван Иванов?» — спросил он сильным акцентом. «У-у-у», — кивнул Бад. «Господина Сукуригата ожидать вас? Ходите со мной, пожалуйста». Они прошли к дальнему углу, огороженному ширмой. Указав на ширму, администратор поклонился в последний раз и, пятясь задом, исчез куда-то, растворившись в полумраке среди колонн. Здесь Бат и почувствовал первое беспокойство, когда увидел заказчика. Тот сидел за столом, на котором высилась красиво сложенная горка из костяных фишек, похожих на домино, только с узорами вместо точек. Тусклый свет от двух небольших светильников падал на тонкие холеные пальцы, перекладывающие фишки маджонга. Это был китаец, играющий в национальную китайскую игру в японском клубе. Надо быть слепцом либо нацистом, чтобы не различать китайцев и японцев. И надо быть кретином, чтобы не понимать очевидные вещи. Не может китаец быть лидером японской мафии, как японец не может верховодить в китайской группировке. Это все равно, что в войнах станет лидером Славянского Союза. Абсурд. И тем не менее, за столом сидел китаец,
Он раскладывал пасьянс маджонга, время от времени делая маленькие глотки из пиалы. При виде Бада сделал рукой жест, приглашая сесть за стол. Бад уселся. Тут же семенящая японка с лицом мертвой куклы поставила перед ним вторую пиалу и налила в нее чай из бронзового чайника с длинным 1.5 метра носиком. «Ты сукуригата?» — с сарказмом осведомился Бад, не притрагиваясь к пиале. «Можешь называть меня Чен», — ничуть не смутившись, ответил китаец. Он говорил по-русски без малейшего акцента, и Бад решил, что это один из тех китайцев, чьи предки жили в России как минимум несколько поколений. «У меня встреча с сукуригата». «Его не существует». «Прости, что?» «Сукуригата не существует», — пояснил китаец. «Это выдумка, мираж, фиктивный образ для отвлечения внимания. Когда ты вступишь в синдикат, тебе станет доступна эта информация». «Куда вступлю?» «Брось, Бад», — отмахнулся китаец. «Те 200 тысяч, что ты получишь, разве не пойдут на оплату вступительного взноса в синдикат «Д»?» У него был короткий ежик волос на голове, делавший его похожим на юнца, но почему-то казалось, что этому азиату не меньше полтинника. Кроме того, от него за версту несло опасностью, отчего хотелось побыстрее закончить сделку и свалить отсюда. Наверное, дело было во взгляде, тяжелом, неприятном взгляде человека, который не только часто видел смерть, но и был ее причиной. Взгляд убийцы, проще говоря. Бад больше не стал ничего говорить, не подтверждая, не опровергая слова Чена. Но тот сам объяснил, откуда ему известно о намерениях Бада. «Та организация, чьи интересы я сейчас представляю, сотрудничает с синдикатом с момента его появления. Я знаю о тебе чуть больше, чем должен, но, уверяю, эти знания были получены исключительно ради того, чтобы убедиться в твоей надежности. Надеюсь, ты не воспримешь это как оскорбление, господин Иванов Иван Иванович». Вместо ответа Бад поставил сумку на край стола, постаравшись не зацепить аккуратную гору из костяных фишек. Открывать ее не спешил. Изучающе посмотрел на Чена, потом хрипло спросил: «А что с деньгами, чувачок?» «Как только я удостоверюсь, что ты принес именно то, что мне нужно, я переведу деньги, как мы и договаривались», — сразу же ответил Чен. Бад колебался, потому что понимал, стоит ему отдать винчестер с данными, как стоимость его жизни упадет до нуля. Заметив его колебания, Чен улыбнулся. «Я так понимаю, что слово «гаранта» для тебя никакой роли не играет?» «Знаешь, чувачок», — пожал Бад плечами, — «гарантов много, а жизнь у меня одна». «И что ты предлагаешь делать в этой ситуации?» — поинтересовался китаец. «Чтобы я перевел тебе 200 тысяч, а потом смог посмотреть на товар? Кажется, у вас это называется купить кота в мешке». По условиям Бад действительно должен был предъявить товар, но уж очень не хотелось это делать сейчас, когда окончательно стало ясно, что заказчик не корпоративный шпион, а убийца. Впрочем, другого выхода не было. Осторожно приподняв сумку, Бад сунул руку в потайной карман, отодрал липучку и вытащил винчестер с данными, что называется, с черного хода. Протянул собеседнику. Чен взял винчестер, поднял руку с ним вверх. Тут же из темноты за его спиной появился японец, взял винт и скрылся с ним в темноте. «Думаю, проверка займет не больше получаса», — сказал Чен и показал ладонью на пиалу с чаем. «Попробуй. Это черный дракон, собранный на севере китайской провинции Гуандун. Очень вкусно и очень полезно». Несмотря на то, что Баду сейчас не хотелось ни есть, ни пить, он все же сделал глоток из вежливости. Напиток оказался действительно вкусным и ароматным. «Этот чай собирают осенью. Именно тогда он приобретает наиболее насыщенный вкус», — сказал Чен, убирая с горки маджонга две очередные одинаковые фишки. «Иероглиф, которым изображают этот чай,
Также можно прочитать как расцвет. История этого чая – это история Китая. Лекция о чае начинала утомлять. Сделав еще глоток, Бат посмотрел по сторонам и пробормотал. «Я думал, что японцы с китайцами и не дружат». «Только на геополитическом уровне», – заверил его Чен. «Бизнес стирает границы и укрепляет дружбу». Несколько минут они сидели молча. Бат нервничал и, дабы скрыть свою нервозность, пил чай маленькими глотками. Чен, напротив, выглядел спокойным и довольным, занимался своим маджонг-пасьянсом и, казалось, забыл про сделку. Длинными тонкими пальцами он убирал парные кости с одинаковым рисунком, причем делал это аккуратно, не тревожа соседних костей. Наконец, из темноты снова появился японец. Наклонившись, он что-то очень тихо сказал на ухо Чену. Китаец выслушал его, поднял голову, улыбнулся. «Все в порядке. Это именно то, что было мне нужно. Ты выполнил свою часть сделки, я выполнил свою. Деньги переведены». Короткая пауза, после чего Бат сунул руку в карман, вытащил коммуникатор. Это была очень волнительная минута, в течение которой Бат пробивался к своему счету сквозь толщу паролей. Его счет действительно увеличился на 200 тысяч долларов. Сделка завершена. «С тобой приятно иметь дело, чувачок», — хрипло произнес Бат. «Взаимно», — склонил голову Чен и встал из-за стола. «Надеюсь, мы еще увидимся, когда ты станешь полноправным членом синдиката. И, как говорят в Японии, аригато за сотрудничество». Махнув на прощание, китаец скрылся в темноте. Через секунду возле Бата появился администратор, который, снова поклонившись, показал рукой по направлению к выходу, приглашая следовать за ним. Бат взял сумку, на этот раз особо неосторожничая, зацепил остатки пасьянса. Гора рассыпалась, несколько фишек упало на пол, но на это даже никто не обратил внимания.

Ровно через неделю Бат оплатил вступительный взнос и стал полноправным членом синдиката «Д» – международной организации, специализирующейся в основном на торговле информацией. Тогда он и узнал, что его недавний собеседник – один из опаснейших террористов в мире, перед которым Ильич Рамирес и Красный Принц выглядели невинными агнцами. Чен представлял организацию Brotherhood of Skyfire, про которую Бат также узнал немало интересного. 11 сентября, Диана Спенсер, взрывы в Лондоне и Мадриде. Они были профессиональными наемниками, выполнявшими за деньги заказы любых спецслужб мира. Зачем самой крупной в мире террористической организации понадобились недоделанный спам-фильтр к убогому почтовому сервису и частная переписка нескольких тысяч пользователей, Бат при желании тоже мог узнать, приложив немного усилий, но не стал этого делать. Помимо этого, Бат получил доступ еще к такому огромному количеству информации, что все это растворилось и забылось надолго, а может быть и навсегда. Бат стал частью системы, которая по уровню обладания информацией была первой после Бога. Он сам стал информацией. Все остальное уже не имело никакого значения.

Глава 11. Хакер. Питер, Москва. Весна 2004 года. Она была похожа на Синку. Вот просто один в один. Их еще много будет похожих на нее, сильно или не очень. Но это из Питера, образца 2004 года. Была первой и, наверное, поэтому запомнилась. /dev/0. Некоторые люди имеют очень смутное представление о том, кто такие хакеры. Эти люди не видят различий между, скажем, Фишером и Кардаром. Для них чел, который пишет троянский вирус, и чел, который пишет скрипт для простенькой программы ежедневника, принадлежат к одной профессии. Эти люди назовут хакером любого, кто поможет им переустановить винду или найти аддон к третьему Варкрафту. При этом они на каждом углу будут рассказывать своим друзьям о знакомстве с хакерами и будут превозносить возможности он их до тех пор, пока их рассказами, в конце концов, не заинтересуется управление К. Ник понимал, что от таких людей следует держаться подальше, а в их присутствии лучше вообще не говорить на околокомпьютерную тематику. Их тупость, как правило, непредсказуема, а следовательно опасна. Все это понятно, да, но она была похожа на Синку. Вот просто один в один. Она назвала его хакером. Дело было на вечеринке в одном сетевом клубе в Питере. Небольшая компания зависла в VIP-зале. Среди них, благодаря знакомству с хозяином клуба, оказался и Ник. Несколько мажоров заспорили, сколько сейчас стоит организовать DOS-атаку и что вообще для этого нужно. Одни утверждали, что достаточно всего лишь знать представителя организации вроде «Армады» или «Синдиката Д». При этом никто никого не знал, а только лишь что-то слышал, поэтому уверенности в словах не было. Вторые пытались объяснить принцип DOS-атаки, но глупо путались в терминах и больше шумели, чем доносили свои мысли. Третьи, их было большинство, отмалчивались, больше слушая и, кажется, мало понимая, о чем вообще речь. Она тоже слушала. Девушка, очень похожая на Синку. Ник входил в третью категорию. Слушал, но не вмешивался. Мысли частично были загружены спором, а частично — воспоминаниями. В Питер он прибыл на прошлой неделе. Спустя 2 года после увольнения из Mail.ru и дальнейших скитаний, которые можно было назвать либо выживанием, либо получением бесценного опыта. За эти 2 года Ник объездил чуть ли не полстраны. Там 100 грамм, тут 100 грамм. Состояние так и не удалось сколотить. Но зато появилась какая-никакая сетевая репутация, которая помогала получать небольшой, но стабильный доход. На жизнь хватало, и слава богу. Синку он так и не смог разыскать. Хотя прилагал кое-какие усилия и даже обращался к инфотрейдерам из синдиката. Она исчезла как из его жизни, так и из жизни Лекса. Это была единственная достоверная информация насчет нее. С Лексом все было гораздо проще. Он все это время жил и работал в Москве, и при желании Ник мог бы разыскать его в реале. Только смысла не было. Плюнуть ему в рожу или же набить ее – это ничего не изменит. Работу в престижной компании уже не вернуть, и даже из черного списка вряд ли удалят. Оставались только мелкие авантюры в сети и надежда на то, что когда-нибудь подвернется большой куш.

0: Заметив девушку, Ник задержал взгляд, стал рассматривать. Подумал, что она очень сильно похожа на Синку, только выглядит чуть старше и глаза одинакового цвета. А она повернулась к нему и сказала: «Ты же хакер». И Ник не нашелся, что ответить. Вечером предыдущего дня хозяин клуба скинул Нику некоторую сумму денег, после чего Ник обновил на некоторых компьютерах клуба базы данных питерского ГИБДД. Никаких взломов, обычный апдейт программы. И вот сегодня в этом клубе вечеринка, и незнакомая девушка, похожая на Синку, ни с того ни с сего называет его хакером. При этом сразу понятно, что она как раз из той категории людей, которые не понимают, о чем идет речь. «Ты же хакер! Ты умеешь это делать?» «Что именно?» — спросил Ник с предательской хрипотцой в голосе. Он прекрасно понимал, о чем идет речь, он просто хотел оттянуть время, чтобы понять, как действовать дальше. «Досить сайт ты умеешь?» — спросил один из спорщиков-мажоров. «Он их не знает. Он вообще тут никого не знает, кроме хозяина этого клуба, которого сейчас здесь нет». «Может, кто-то из них мент или родственник мента, или из управления К, или... да кто угодно?» Самый лучший, самый правильный ответ — нет. Нет и точка. «Это противозаконно. Ты в курсе?» «В курсе. Ты технический. Сможешь это сделать?» «Может, и смогу. Все можно, только учиться надо». «А, ну ясно все. Такой же хакер, как я, балерина. Короче, пацаны, я вам говорю, погуглите синдикат Д или Армаду». Спор нарастал с новой силой. Она отвернулась от Ника самой последней. В следующую секунду он достаточно громко спросил: «А что, есть конкретное предложение?» В помещении возникла тишина, и музыка, доносящаяся с первого этажа, теперь звучала особенно громко. Мажор, сказавший про балерину, повернулся к нему. Пару секунд изучал взглядом, потом сказал: «200 баксов, если задосишь сайт». «200 баксов?» — презрительно переспросил Ник. «Хочешь, я тебе 300 дам, чтобы ты не парился?» Она снова повернулась. Смотрела на Ника с нескрываемым любопытством. «А сколько ты хочешь?» — нервно спросил мажор. Ник подумал, что сейчас последняя возможность, чтобы вовремя отказаться. Еще не поздно включить заднюю, пока дело не зашло о деньгах и условиях. Но очень интересно узнать приблизительные расценки на эту работу. В смысле, сколько люди готовы платить. Да и девочка эта смотрит... словно ждет чего-то. «Кого досить надо?» Мажор переглянулся со своими дружками. «Да есть тут сайт один, русскоязычный. Но сервак то ли в Голландии, то ли в Швеции. Экстремистский форум. Там всякие фашики тусят». 5 штук, небрежно бросил Ник, не став дальше слушать. Один из мажоров хмыкнул, остальные переглянулись. Сумма была для них вполне подъемной, хоть и неожиданной. Ник ждал, теперь уже в наглую, пристально рассматривая девушку, которая была похожа на Синку. «Если обратиться в Армаду», — начал было другой мажор, — «Армада возьмет с тебя за эту работу в 2 раза больше. Хочешь, ищи их». Ник пожал плечами и уставился куда-то в угол с равнодушно независимым видом. «Они заплатили 5 штук. У него был свой ботнет. Сеть из нескольких тысяч зараженных компьютеров с автономными программами-вирусами. Получив толстую котлету из 50 и 100 долларовых банкнот, Ник подключил ноут, активировал ботнет и через интерфейс на ноуте указал ботам адрес сайта для флуда бесконечных и бессмысленных запросов. Сайт должен рухнуть через 1,5-2 часа. Пока Ник тарабанил по клавиатуре, девушка стояла рядом, и он думал о том, что надо бы обязательно узнать ее имя, но спрашивать при всех не хотелось. Пальцы набирали команды, а сам он представлял, как ее могут звать. И если вдруг ее зовут Инна, как Синку, то это будет призабавным и наверняка непростым совпадением. Сайт вместе с топорной новостной лентой и неуклюжим форумом рухнул через час. Как раз за то время, пока Ник рассказывал всем принцип работы DOS-атаки и ее разновидности. Мажоры подтвердили, что работа выполнена и претензий нет. Через 15 минут после этого та, что была похожа на Синку, сидела у Ника на коленях. У нее были карие глаза, а еще она шептала ему в ухо какую-то похабщину, при этом словно специально касалась языком мочки. Еще через полчаса Ник стаскивал с нее свитер в какой-то подсобке и думал, что ему совершенно плевать на ее имя, потому что она совсем не похожа на Синку. Обычная телка с хорошей задницей и сиськами, но не более. На следующий день по скайпу с ним связался грач, хозяин клуба. Мучимый похмельем, еле-еле выговаривая слова, он сообщил, что Ник вчера сделал две ошибки.
1: «Во-первых, ты зря задосил тот сайт.
0: Фашистов?
1: Вообще-то антифашистов. А в чем разница?» — поинтересовался Ник.
0: «В том, что ты вчера трахнул младшую сестру одного из их лидеров, а значит, поимел их дважды.
1: Сваливай из города, дружище. Лучше сегодня и лучше навсегда. Тебя, кроме этих полупокеров, еще и местные фейсы ищут. Только не из К, а из Э. Втыкаешь?»
0: Управление К занимается киберпреступлениями, под которые толком работающих законов-то и нет. А вот управление Э занимается экстремизмом, и руки у них развязаны от условного до пожизненного. Чего ж тут не втыкать? Надо было вчера говорить «нет». Надо было. Ладно, надо думать о том, что будет, а не о том, что было. В общем-то, Ник и не собирался задерживаться в Питере. В детдом, правда, хотел заехать проведать Магарыча, но теперь, видимо, не судьба.
1: «Спасибо, что предупредил».
0: «Да не за что. Я там тебе отписал по поводу других вопросов. Посмотришь, как время будет?»
1: «Ага, посмотрю». Эти слова Ник проговорил, спешно одеваясь. «Выздоравливай».
0: Он остановился в одной из частных и нетребовательных гостиниц, которые построены на месте бывших коммуналок. Документы здесь не отбирали и особо даже не смотрели. Лишь оплату вперед брали. Вещей немного. Сумка со шмотками да ноутбук. Вокзал рядом. Ближайший поезд на Москву через час. Есть время купить билет. Он стоял в очереди и делал вид, что слушает плеер. Постукивал пальцами по сумке в ритм, хотя в наушниках стояла тишина. Пока ничего подозрительного не наблюдается. Скорее всего, паника преувеличена. Тем не менее, надо быть начеку. Когда кто-то не сильно толкнул Ника в плечо, он вздрогнул. Повернулся, готовый в любой момент прыгнуть в сторону и дать дёру. Рядом стоял худощавый парень в бейсболке и очках с толстыми линзами. Он никак не походил ни на бойца антифа, ни на опера из отдела по борьбе с экстремизмом. Студент-ботаник, видимо, засмотрелся в сторону, когда шел и наткнулся на Ника. А может, плохо видел? В любом случае, привлекать внимание прохожих не хотелось, и Ник, на всякий случай, пробормотав извинения, шагнул в сторону, пропуская парня. А тот не спешил проходить. Покачал головой и произнес: «Еще не время ошибаться. Не сегодня».
1: «Что?» — переспросил Ник.
0: «Встретимся здесь через 2 года. Тверская, 8Б. Запомнил адрес?» Лицо очкарика показалось Нику знакомым, а через мгновение он вспомнил, что видел его раньше. В Москве, в байкерском клубе. Они точно так же столкнулись 2 года назад, а может 3.
1: «Ты кто?» — спросил Ник.
0: «Они знают, как ты сюда прибыл.
1: Они знают твое новое имя. Они будут искать тебя здесь». Очкарик сделал шаг вперед и шепотом добавил: «Отсюда уходи. Уезжай на машине. А через 2 года вернись. Тверская, 8Б, не забудь. Настоящее определяется будущим и создает прошлое». «Колян, ты где там?»
2: «Иду».
1: Очкарик шагнул вперед, на ходу снимая очки и сливаясь с шумной компанией таких же, как он, студентов. Компания растворилась в толпе за считанные секунды. Голоса утонули в вокзальном шуме. Словно и не было никого.
3: «Вы стоите в очереди?»
1: Перед Ником образовалось небольшое свободное пространство, и стоящая сзади тетка обеспокоилась этим. Ник осмотрелся, решение принял быстро. «Нет, не стою». И тоже смешался с толпой, сливаясь с потоком и направляясь к выходу. Когда он уже удалялся от вокзала, то заметил несколько машин, притормозивших у входа в вокзал. По его душу, вне сомнений, вовремя ушел. Через 11 часов и 15 тысяч рублей питерский таксист с просроченной лицензией доставил Ника в Москву. Он вышел в Медведково. Оттуда на метро до Юго-Запада, на маршрутке до Внуково. «Скай-экспресс», рейс на Ростов, место забронировано, регистрация началась. Ступеньки, автобус, трап. Всякий раз, когда Ник входил в салон самолета, ему казалось, что он попадает в совершенно другой, чужой мир. Запахи иные, цвета как-то по-другому видятся, и даже музыка в плеере сразу после того, как он переступает порог самолета, начинает играть как-то иначе, чем еще несколько секунд назад. Убитый скай-экспрессовский Боинг с тесными креслами был одной из причин, по которой Ник не любил авиаперелеты. Правда, эту причину можно легко исключить, воспользовавшись услугами более престижной и более дорогой авиакомпании. Но есть нюансы. «Скай-экспресс», ввиду своей дешевизны, был чем-то вроде автобуса, в который набивается толпа. А в толпе очень удобно затеряться. К толпе внимания всегда меньше. Досмотр проходить легко. Из багажа у него небольшая дорожная сумка с минимумом сменных вещей, да ноутбук, который в 2 из 3 случаев просят включить, чтобы удостовериться, что это компьютер, а не замаскированная бомба с часовым механизмом. Они не знают, что иногда содержимое ноутбука может быть во 100 раз опаснее любой бомбы. Система зашифрована и на входе просит ввести пароль. Их 3 на самом деле. Первый откроет доступ ко всему. Он вводится, когда опасность равна 0. Второй пароль вводится в ситуациях вроде таких вот проверок в аэропорту. Открывает доступ только к разделу, где лежит всякий мусор, вроде игрушек или музыки. Третий пароль Ник еще ни разу не вводил, кроме того раза, когда настраивал систему. Введение нескольких цифр и букв уничтожит все самое ценное на ноутбуке, оставив только мусор, за который вряд ли дадут срок. Ник ввел 2-й пароль. На мониторе загорелось окошко загрузки Маздая, и проверяющий делает отмашку, мол, устройство безопасно. Откуда ж ему знать, что на винте ноута, кроме легального вируса под названием Microsoft Windows, могут храниться разработки программ, которые в дальнейшем смогут, например, уничтожить банковские платежные системы, досить любые сервера, получать контроль над центрифугами атомных станций, перехватывать управление полетами и прочее, прочее, прочее. Почему нет? Возможно, все. И не надо никаких бомб, террористов, самоубийц. Вирусы уничтожат любую систему эффективнее, чем разовые акции. Для окружающих Ник выглядел обычным парнем. Он совершенно не походил на деструктора каких бы то ни было систем. Молодой, постарше тинейджера, но моложе офисного планктона. Свободный гражданин. На коленях ноут, в ушах наушники, в зубах резинка. Вы меня не трогайте, а я вас. Место досталось у иллюминатора, со стороны трапа. Усевшись на свое место, Ник прикрыл глаза и стал ожидать, когда закончится посадка, и самолет, наконец, покатится по рулежной дорожке на взлетно-посадочную полосу. Люди суетились, толкаясь и раскладывая вещи по полкам, усаживались, кто-то смеясь, кто-то с равнодушно каменными лицами. Всей этой возни Ник не видел, поглощенный собственными мыслями. Ситуация, в общем-то, из разряда «неприятность эту мы переживем». Можно отправиться на юг, можно на братскую Украину взор кинуть. Есть где затеряться и поработать какое-то время на аутсорсе, так сказать, при удаленном доступе к заказчику. Скорее всего, на юг. Новороссийск, Геленджик. Там пересидеть какое-то время, подумать над разработками. Ник мысленно улыбнулся сам себе. 5 штук оказались очень кстати, так что жалеть о том, что он задосил каких-то экстремистов, не стоит. Посадка закончилась, так что сейчас должен был начаться инструктаж от стюардесс. Но инструктаж не начинался. Ник открыл глаза, посмотрел по сторонам. Да, действительно, люди сидели на местах. Кто-то уже спал, кто-то читал, кто-то шутил, смеялся. В проходах не было никого, но почему-то инструктаж не начинался. Дверь была открыта, и даже трап оставался на месте. Ник скосил глаза на часы. До взлета оставалось несколько минут. Что-то не то. «Простите, молодой человек». Ник вздрогнул, повернулся к соседу, точнее, к соседке. Женщина лет 35-40, с ней девочка лет 5. «Вы не могли бы поменяться местами с дочкой?» — спросила женщина, смущенно улыбаясь. «Она боится самолетов, а у окна ей не так страшно». Ник отстраненным взглядом посмотрел на нее, снова уставился в иллюминатор. «За бортом Внуково. Сотни, а может и тысячи самолетов, если считать те, которые находятся в близлежащем воздушном пространстве». Точное расписание, система, упорядоченные действия, никакие сбои недопустимы. С чем может быть связана задержка дешевого рейса, в котором даже не предусмотрен бизнес-класс? Так вы поменяетесь? Игнорируя соседку, Ник подтянул на колени рюкзак с ноутом, будто поправляя его. Краем уха услышал, как обидчиво фыркнула соседка, но внимание на этом, конечно же, концентрировать не стал.
2: «Красавица, почему задерживаемся?» — послышался зычный голос какого-то мужика, сидящего впереди.
1: Ему не ответили. Стюардесса просто юркнула куда-то за шторку, избавив таким образом себя от необходимости давать объяснение. А потом появился черный автомобиль. Подъехал к трапу и остановился в нескольких метрах. Как в детской сказке-страшилке. Черный, черный, черный автомобиль, черный, черный костюм, черная, черная папка. Костюмов на самом деле было 3, а вот папка одна. 3 человека вышли из машины. У одного в руке папка, ничего.

вполне себе такой конкретный страх, который хотя бы раз в жизни посещает любого преступника. Словно вся жизнь пронеслась перед глазами Ника. 2 года, которые придется уничтожить всего лишь несколькими комбинациями пальцев. Если, конечно, эти костюмы пришли по его душу. Ник не мог видеть, как они поднимались по трапу, но чувствовал каждый шаг. Сердце колотилось все сильнее, он уже был готов к любому исходу. И только лишь, когда костюмы вошли в салон, и бортпроводница закрыла за ними люк, Ник почувствовал облегчение. Костюмы уселись где-то впереди, у выхода. Обычные шишки, госслужащие с корочками или бизнесмены со связями, из-за которых рейс ненадолго задержали. Все закончилось, так и не начавшись. Но страха пришлось натерпеться, мама, не горюй. Нервы ни к черту. Надо бы бросить все и поехать куда-нибудь на 1-2 месяца отдохнуть, так, чтобы не думать ни о чем. В какой-нибудь санатории или на курорт за границу. Ник вытащил руку из рюкзака, обратив внимание, что костяшки пальцев аж побелели. Про себя сделал выдох, затем повернулся к соседке. «Давайте я поменяюсь с ней», — сказал, кивнув на девочку. Женщина, удивившись неожиданной перемене в поведении своего соседа, забормотала слова благодарности и торопливо, словно боясь, что он передумает, подхватила своего ребенка. Теперь Ник сидел на краю, возле прохода. Он уже полностью успокоился и позволил себе снова прикрыть глаза под голос бортпроводницы, проводившей стандартный инструктаж. Поддуть спасательный жилет можно в поддув справа и слева. При необходимости пользуйтесь свистком. Задумавшись над тем, в каких случаях при авиакатастрофе необходим свисток, незаметно для себя Ник задремал. Ему снились люди, мужчины, женщины, дети, все как один, похожие на синку. Обычный бессмысленный рваный дневной сон, какой бывает после особенно сильных переживаний. За весь полет проснулся Ник только один раз, когда стюардесса катила между кресел дребезжащую тележку с бесплатными напитками. Пару минут понаблюдал сонным взглядом, как словно змеи тянутся со всех сторон к тележке руки мучимых жаждой и падких к халяве граждан, а потом снова провалился в полудрему.

0: вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
1: Вы слушаете радио «Фантастики».
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
1: Эл Сарантонио. Бечевка, бесовка. В субботу утром, пока Сьюзи и Джерри, как обычно, смотрели по телевизору мультики, бечевка-бесовка слопала почти весь их район. В конце концов экран погас, и папа Джерри включил радио, но оно тоже не работало. Тогда Сьюзи и Джерри стали смотреть на бечевку-бесовку из большого окна в гостиной Джерри. Бечевка-бесовка была очень проворная, и дети успевали заметить лишь ее кончик, задранный кверху, прямой-прямой, или другой кончик, свернутый петлей, или ползущий, извиваясь по стене какого-нибудь дома между деревьями по автомобилям. Немного помедлив, бечевка-бесовка юркнула в мебельный фургон, который стоял на той стороне улицы, перед домом Сьюзи. Вытащила из него толстого грузчика в форменном комбинезоне, обвела его тело с ног до головы, как мумию, и утащила под землю. Маму Сьюзи она тоже уволокла под землю. Вообще-то мама Сьюзи стояла на тротуаре и командовала грузчиками, но, завидев бечевку-бесовку, побежала к дому. Однако бечевка ее опередила. «Уезжаем!» — крикнул папа Джерри, странно покосившись на сына. И бечевка-бесовка сцапала его во дворе между гаражом и машиной. Мама Джерри с кучей подушек в руках бежала за папой. Она тоже попалась бечевке-бесовке. То же самое случилось и с Джейн, сестрой Джерри. Джейн хотела незаметно смыться к своему жениху Брэду, который жил в том же квартале. На глазах Сьюзи и Джерри бечевка-бесовка, вылитая черная пружина, выпрыгнула из кустов перед домом Брэда и схватила Джейн, когда та уже протягивала Брэду руку. Брэд попытался было сбежать, но и его бечевка не упустила. Тонкие проворные ростки вырвались из газона и бетонной дорожки. Обкрутив Брэда, они разорвали его на две половинки, верхнюю и нижнюю, и обе утащили под землю. Сьюзи с Джерри убежали по лестнице на чердак, а бечевка-бесовка обвелась, как удав, вокруг дома, но до чердака не долезла, а потом вообще уползла. Из крохотного восьмиугольного чердачного окна дети увидели, как бечевка-бесовка опалила дом Майерсов и выдернула через окно второго этажа их маленького ребенка. Потом обвела в три круга фундамент майерсовского дома и, немножко подрыгавшись, блаженно затихла, как уснувшая кошка.
2: «Она совсем как...»
1: — произнес Джерри, обернувшись к Сьюзи. Голос у него дрожал от страха.
3: «Знаю»,
1: — оборвала его Сьюзи, приложив палец к губам. Когда они опять обернулись на дом Майерсов, все окна в нем были уже разбиты. Столбики террасы выдернуты из земли, а бечевки-бесовки и след простыл. Они обнаружили ее немного подальше, по правую руку от участка Майерсов. Бечевка лениво покачивалась в воздухе, а потом хлестнула землю, как кнут. Немного погодя, они увидели ее в соседнем слева квартале. Проскочив между домов, бечевка вынеслась на улицу и там перехватила на бегу какого-то мальчика. Кажется, Билли Карсона. Солнце поднималось все выше. Стояло самое обычное летнее утро. Зной, зной и ничего, кроме зноя. Днем стало еще жарче, и чердак превратился в печку. Бечевка-бесовка занималась своим делом. Посмотрев в бинокль, принадлежавший отцу Джерри, они обнаружили, что бечевка-бесовка обвелась точно змея вокруг шпиля методистской церкви, далеко-далеко в самом центре города. Так выяснилось, что бечевка может залезать на какую угодно высоту. На их глазах она вытащила с колокольни какое-то маленькое и беспомощно сучащее ногами существо, наверное, оно еще и кричало, но в такой дали ничего не было слышно, и, соскользнув со шпиля, исчезла из виду.
2: «Я тебе говорю, это же...»
1: Снова начал Джерри. Сьюзи, пристально глядя в бинокль, вновь приложила палец к губам, но Джерри все-таки договорил фразу до конца.
2: «Это же страшно похоже на папкин розыгрыш».
1: Ночь они провели на чердаке, чуточку приоткрыв окно, чтобы не задохнуться. Снаружи, освещенная луной, была бечевка-бесовка. Дважды она подбиралась к ним близко-близко. Во второй раз она вообще разбила огромное окно гостиной на первом этаже, потом вытянулась высоко-высоко перед самым чердачным окошком, ощупала кончиком щель между рамами. Джерри, стоявший у окна, так и остолбенел, но тут же упорхнула. Они нашли пачку крекеров и съели их. Бечевка-бесовка, беспрестанно перемещаясь туда-сюда, то и дело загораживала луну, поэтому на потолке и стенах чердака плясали размытые темно-серые тени.
2: «Как ты думаешь, это везде так?»
1: – спросил Джерри.
3: «А сам-то ты как думаешь?»
1: Ответила Сьюзи вопросом на вопрос, и тут Джерри вспомнил про папкин коротковолновый приемник на батарейках. Он принимал станции со всего мира. Приемник хранился в углу чердака, в коробке с фонариками. Джерри достал приемник и включил. Насколько он ни крутил ручку, из динамика слышалось одно только шипение.
2: «Везде»,
1: прошептал Джерри.
3: «Похоже на то»,
1: отозвалась Сьюзи.
2: «Не может быть»,
1: проговорил Джерри. Сьюзи съела еще один крекер. Вдруг Джерри уронил приемник и заплакал.
2: «Но это ведь папа меня просто разыграл. Это не взаправду».
3: «Но ведь сначала-то казалось, что взаправду»,
1: спросила Сьюзи.
2: «Он всегда-всегда меня разыгрывал»,
1: продолжал Джерри, не переставая всхлипывать.
2: «Когда я съел вишню вместе с косточкой, он спрятал в кулаке несколько листочков, а потом сделал вид, будто вытащил их у меня из уха. Сказал, что косточка проросла, и теперь внутри меня ничего нет, одно вишневое дерево. А в другой раз он поклялся, что у нас во дворе сейчас приземлится звездолет, приказал дежурить у окна в гостиной, а сам тихонько обошел дом и скинул с крыши игрушечную ракету. Она прямо передо мной упала».
1: Джерри озадаченно серьезно хмурил лоб.
2: «Он вечно такие фокусы проделывал».
3: «И ты верил, когда он тебя разыгрывал?»
1: – спросила Сьюзи.
2: «Да, но разве...»
3: «Может быть, если очень-очень верить, желание сбывается взаправду?»
1: Джерри окончательно вышел из себя.
2: «Но это был розыгрыш. Ты там тоже была. Ты тоже видела, что он сделал. Он закопал во дворе веревку, потом позвал нас и выдернул кусок веревки из земли и сказал, что это отросток гигантского чудовища, бечевки-бесовки, и что оно разрослось под землей, пока не заполнило изнутри всю планету, и что теперь оно подобралось совсем близко к поверхности. И как только ему захочется, оно высунет наружу свои веревочные щупальца и всех переловит, и затащит под землю, и всосет их своим телом. А тело у него мягко и колышется, как у слизняка».
1: Джерри с умоляющим видом посмотрел на Сьюзи.
2: «Но ведь бечевка-бесовка была невзаправдошнее».
3: «Но ты поверил?»
2: «Он меня просто разыграл».
3: «Но ты поверил, что все это взаправду? Может быть, дело в том, что моя мама решила переехать и нас разлучить? Вот ты и поверил в бечевку так сильно, что она появилась на самом деле».
1: Сьюзи подняла глаза.
3: «Может быть, потому она нас и не сцапала из-за тебя».
1: Сьюзи подошла к Джерри и обняла его. Стала гладить его по голове своими длинными тонкими пальцами.
3: «Может быть, ты это сделал, потому что меня любишь?»
1: сказала она. Джерри поднял свои заплаканные глаза.
2: «Я тебя вправду люблю»,
1: сказал он. За неделю они съели всю еду, какая была в доме, а потом перебрались к Майерсам и съели всю их еду. А затем к Дженсонам, соседям Майерсов. И так они все переселялись и переселялись, незваными гостями объедая квартал за кварталом. Из дома в дом они перебегали после заката или на рассвете. Бечевка-бесовка к ним и близко не подходила. Теперь она решила переловить всех окрестных собак и кошек. И даже когда они замечали бечевку-бесовку, она обычно находилась далеко. К примеру, заглядывала в какой-нибудь дом в соседнем квартале, а потом поднималась к небесам, чуть ли не касаясь облаков. Прямая, черная, маслянисто-блестящая от солнца, совсем как антенна. Часто она пропадала на несколько дней кряду, а однажды в телескоп, который нашелся в очередном жилище, расположенного так далеко от родного квартала, что имен хозяев они больше не знали, Джерри и Сьюзи обнаружили вторую бечевку-бесовку. Дом этот стоял на самой окраине города, а вторая бечевка-бесовка находилась в соседнем городе. Днем она сворачивалась кольцами, но порой тут и там выпускала торчащие кверху побеги. И вот несколько из этих побегов на миг замерли, а потом загнулись на конце, указывая на бечевку-бесовку в их городе. Та тоже загнулась, указывая в сторону соседки. Сьюзи покосилась на хлюпающего носом Джерри.
3: «Повсюду»,
1: — сказала она. Лето близилось к концу. Белки исчезли, а вслед за белками исчезли птицы, цикады, мошки и комары. Джерри и Сьюзи переселялись из дома в дом, из города в город, и частенько видели, как бечевка-бесовка затаскивает под землю стрекоз, а иногда прихлопывает мух и тоже забирает. Везде происходило одно и то же. Каждый город, каждый дом, каждый уголок земли бечевка-бесовка очистила от людей, зверей и насекомых. В конце лета исчезли и пчелы. Казалось, бечевка-бесовка приберегла их на сладкое, а потом все-таки всосала в свое вязкое слизистое тело вместе со всеми другими живыми существами. В одном городе Джерри и Сьюзи попался маленький зоопарк. И они долго с изумлением разглядывали пустые клетки, дочисто вылизанный обезьянник и пруд, где больше не плескались тюлени. Еды было полно, да и с водой проблем не было, и с газировкой в банках тоже. Когда Сьюзи и Джерри обошли все города в окрестностях, они поехали на поезде, залезли в кабину локомотива, запустили дизель.